0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио. Yeah.

0: последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Одиночество побудило ходить Любовь Успенскую в лес. Об этом прямо сейчас. Певица Любовь Успенская заявила, что уходит в лес ради борьбы со стрессом. Она часто посещает сосновый лес рядом со своим домом в Подмосковье и не берет с собой телефон. Артистка пояснила, что ее исцеляет деревья, аромат хвои и пение птиц. «Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, накопленный негатив, хейт и стресс», – поделилась Успенская. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне. Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Страчателла, моцарелла, джелато.
4: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
0: Телефон рекламной службы 992

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фит-сервис диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду. 17 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
12: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
15: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
16: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8-960-2-017-23-26.
17: Телефон рекламной службы 992.

0: Доброе утро и всем привет. У нас 7:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
1: Доброе утро, друзья. 16 июля. У нас сегодня четверг. Вот сегодня официально середина лета.
2: Всем здорово.
0: У нас два гороскопа впереди, рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Конечно же, тему тоже придумаем. Также ватафакты будут, в игрушку сыграем. В общем, много всего интересного впереди. Как обычно, начинаем про поводы на 16 июля 2026 года.
1: День вкусной еды.
0: Ну, это каждый день.
1: А не вкусной еды? Существует праздник?
0: Я думаю, да, какого-нибудь сентября.
1: Или ночь вкусной еды.
2: День холодца есть, если... То это день невкусной еды.
1: Ты почему холодец не любишь?
2: Я не знаю, а что он мне сделал хорошего?
0: Он реально никому ничего не сделал.
2: Вообще считаю своими личными врагами лук, чеснок и холодец.
1: Три, да?
2: Как
1: лук,
2: еду.
1: Чеснок и холодец.
2: Не, у них там большая своя вот эта банда.
0: Получается, если тебя не хочешь видеть на празднике, говоришь,
2: делай
0: холодец, лук, пожалуйста.
2: Да, говоришь, что вы едите эти вещи, я поздравлю издалека.
0: Всемирный день змеи сегодня, ребятки, еще. Вот это класс. Ваша любимая змея какая? У меня черная мамба.
2: Черная мамба.
1: А вы чего, не боитесь змей?
2: Нет. Королевская кобра.
0: Ну, нам же приносили на Новый год.
2: Да?
1: Помнишь? Я помню.
0: Год назад. Вообще классно было. Вы, я бы каждый эфир
1: такая
0: делал.
1: Длинная, конечно. Что ты?
0: Я каждый эфир бы вел со змеей.
2: Нам нужна змея больше. Нам нужен анаконда.
0: Анаконда. Титанобога.
2: Титанобот, чтобы она превращалась еще потом в су.
0: А, так, ну пока держи в голове, какая вы змея.
1: Вы слышали, что я диджей Анаконда?
0: День рисования на асфальте сегодня.
2: Кто рисовал?
0: Никогда не
1: получилось. Я классики рисовала.
2: Да, один я только обводил, да?
1: Что? А у тебя какая-то практика была?
2: Да, было дело. Я поэтому и уехал из Комсомольска.
0: День развлечения такой детское.
1: День благодарности морской свинке.
0: Спасибо тебе, свинка.
1: Спасибо, свинка.
2: Спасибо, что живая.
0: День ипотеки сегодня.
1: Ой, это чего? Это получается 28 лет назад придумали эту штучку отмечать?
0: Отмечать.
1: Надо отмечать закрытие ипотеки, а не день ипотеки.
2: Отмечаться.

0: придумали 28 лет назад.
1: Да, крепостное право-то давно. День искусственного интеллекта у нас сегодня. 5 лет как празднуется. Молодой праздник еще. Поэтому поздравьте своих ботов всех.
2: Я следующий праздник боюсь читать. А вдруг это что-то обидное?
0: Ну какой? Да ты читай.
2: Да я боюсь, нет.
0: Да давай.
2: Нет, я не буду.
0: Да мы прикроем, давай.
1: Да я не знаю, что это. Международный день дрэг-квина?
2: Что это?
1: Не знаю, прочитали с праздником. Кто в курсе?
2: Не знаю, такое ощущение, что что-то из Камасутры.
1: Отлично, всех с праздником тогда. Ну что, змея у нас, по-моему, самая интересная, да? Какая вы змея?
2: Ну, и ты знаешь, какие змеи есть? Я вообще не знаю, кроме кобры.
1: Удав, смотрись, уж, есть гадюка, есть кобра. Да и все к этому
0: подходящее. Почему аспиды есть всякие, щитоморники, гремучая змея. У кобр только несколько подвидов. Удавы, питоны, анаконды, уже говорили, да, кто еще?
1: Выбирайте, какая вы змея. Этим утром голосовым пишите в чат мобильного приложения Рекордовой. Каперы, погнали.
3: Вы каперы на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 16 июля прямо сейчас.
2: Так, овны, взаимоотношения с близкими нынче теплы, но могут стать горячими и начать взрываться.
3: Тельцы, этот день хорошо бы посвятить приятным домашним хлопотам.
1: Близнецы, сегодня вам будет трудно установить с людьми конструктивные отношения.
2: А раки, сегодня вам предстоит прислушаться к советам окружающих.
3: Львы, остановитесь, прежде чем пересекать какую-то черту сегодня.
1: А девы, ваша честность сегодня обезоруживает.
2: Весы, сегодня вы забудете обо всех своих проблемах. Вам предстоит занятие настолько интересно, что о них просто некогда будет вспоминать.
3: Скорпионы, ваше мнение сегодня не будет последней инстанцией.
1: А стрельцы, сегодня вы вновь обретете несколько ослабшую в последнее время уверенность в себе.
2: Кто был?
1: Сейчас козероги.
2: Козероги, сегодня кто-то может попытаться вас обмануть.
3: Водолеи, при любых условиях лучше идите на компромисс.
1: А рыбы, сегодня вам, возможно, придется столкнуться с проблемой выбора между двумя диаметрально противоположными началами. Всем хорошего дня, друзья.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Одиночество побудило ходить Любовь Успенскую в лес. Об этом прямо сейчас. Певица Любовь Успенская заявила, что уходит в лес ради борьбы со стрессом. Она часто посещает сосновый лес рядом со своим домом в Подмосковье и не берет с собой телефон. Артистка пояснила, что ее исцеляет деревья, аромат хвои и пение птиц. «Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, накопленный негатив, хейт и стресс», – поделилась Успенская. На этом все. Услышимся.
5: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только до конца месяца выгода до 740 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X. Пока не пройдем сочетание субсидий от производителя и прямой скидки дилера. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
9: Выгода до 600 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
13: Страчателла, моцарелла, джелато.
14: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
15: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь.
16: Телка.ру. Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
17: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Ваши голосовые сообщения ждем сегодня. Какая вы змея этим утром? Сегодня день змеи, мы его отмечаем, и вы нам запишите голосовым, как проснулись вообще.
1: А есть маленькие змейки?
0: Конечно, ушки есть, очень красивые, специальные.
1: Это сколько такие сантиметров?
0: Не знаю.
2: Ну, по-разному, когда холодно, они меньше.
0: Чужую змею не мерил никогда. Змея Гуччи есть, кстати. Можно же что-то оттуда из моды подтянуть. Конечно, это же их основная движуха, фишка была когда-то. К новостям. Выгонять школьников с уроков за плохое поведение запретили учителям. Приказ вступит в силу 1 сентября. А что с ними делать? Кстати, с учениками будут проводить беседу. Педагог должен связаться будет с родителями. Так это срыв урока. Это он пока сидит там что-то себе. Ну не все же мы хорошо себя вели в школе.
2: Надо линейки их бить.
1: 8. Понимаешь, а выгонять тоже куда? Куда он пойдет? Столовая закрыта, дома, может, ключей нет.
0: У нас аквариум был внизу, диванчики.
1: Аквариум, там диванчики?
0: Ну да, у нас был аквариум здоровый, можно было сидеть, смотреть, думать над своим поведением.
1: Мне кажется, можно в библиотеку отправлять, почитать.
0: Туда отправляли тоже. Не, просто странно, выгонять нельзя. А что дальше, он будет сидеть хохмить? Меня 80% случаев выгоняли по делу.
2: Так директору отправлять?
0: Директору, кстати.
2: Сразу. Ну,
0: то есть в какое-то место можно
1: наказательное
0: отправить?
1: Наказательное.
2: Нужны школьные дружинники, которые приходят, выводят его из класса, и все, он гуляет с ними.
1: Подрученьки.
0: Пакуют парня, да.
2: Просто он теперь, ему неудобно теперь гулять, он не может пойти туда, куда хочет.
1: Пакуют до директора, чтобы он не сбежал по пути.
2: Скорее всего.
0: Отправить трудовику.
2: Трудовику? Зачем? Чтобы он вообще не вернулся.
0: Мне же он в жизни научил. И все говорят, послушай меня сюда, мальчишка.
2: А ты в курсе, что если его будет часто отправлять к трудовику, он его заберет его должность себе?
0: Я воспитал тебя, теперь ты трудовик.
2: Переходящая такая.
0: Да. Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России рекомендовал россиянам, находящимся в странах Персидского залива, соблюдать повышенную осторожность. Ведомство призвало избегать опасных районов, не приближаться к военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Предупреждение связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке, где в последнее время Иран и США обмениваются ударами, а режим перемирия прекратил действовать. В Забайкальском крае начали тестировать систему QR-кодов на АЗС. Пилотный проект запустили на одной из заправок в Чите. Получить код для заправки можно будет только через национальный мессенджер Макс. Власти считают, что это поможет избежать перепродажи куаров и обеспечить честное распределение топлива среди местных жителей. США нанесли новую серию ударов по Ирану. По данным Центрального командования вооруженных сил США, за 90 минут были поражены системы береговой обороны, а также склады и пусковые установки крылатых ракет на острове Большой Тумб. В американском командовании заявили, что эти удары еще больше снизили возможности Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Реклама. Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оценить до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.com.
3: В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Ого, вы что? Уже 2 часа в бадминтон играете?
9: Только 2. Вместе с только 3-м ягодным лимонадом.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Слушаем ваши голосовые сообщения. Мы вас спрашивали, какая же вы змея этим утром. И на самом деле начнем вот с мадам Рики. Ее голосовое послушаем.
1: Доброе утречко. Задумалась тут, какая бы я могла быть змея. Стала гуглить необычные названия. Короче, буду вот райская летающая змея. Потому что у нее необычное название, и она красивого зеленого окраса. А зеленый цвет я обожаю.
0: Девочки, да? Выбирают змейку по красоте.
2: Ну, вообще, да. Окрас очень важен.
0: Конечно. Евгений.
3: Всем доброе утро. Змейка ясеня мультяшная, редчайшая. Опайка. Становлюсь на хвостик, и вместо шипения я говорю оп, оп, и язычком так оп.
0: Все, описал. Прям мультик нарисовал у меня в голове.
4: Прикольно получилось.
2: У меня тоже.
0: Алексей.
5: Привет, вейкаперы, доброе утро, страна. Ну, какая змея, наверное, самая ядовитая, я думаю. А так, хочу с этим праздником поздравить мою супругу, Татьяна.
6: С праздником.
0: С праздником.
4: Я думаю, сейчас многие своих бывших будут еще поздравлять.
0: Сегодня у тебя праздник. Давай.
4: Какой? Он такой, ты понимаешь.
0: Кобра очковая, с праздником тебя. Поехали, Алешенька, сынок.
7: Доброе утро, ребят. А я с утра удав из мультика 38 попугаев. У меня есть мысль, и я ее думаю. Но просто телефон забыл в туалет взять.
0: Замечательный персонаж, кстати, я его вспомнил.
4: Он очень рассудительный.
2: Мне кажется, очень опасно сказать жене кобра очковая с праздником.
0: А что будет-то? Она же уже твоя жена.
4: Ты уже готов к ее яду.
2: Может, она не очковая.
0: А какая?
4: Двухочковая.
8: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду. 17 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 2026 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
12: Как вас зовут?
13: Олеся Зотина.
12: Чем вы собираетесь заняться?
13: Дизайном интерьеров.
12: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
13: Зачем столько?
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
14: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
16: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
18: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Рекорд? Салют. Это Анастасия Никитина и кинорубрика «Попкорн». Сейчас вас отправлю в кино и расскажу, что же нового вас ждет на этой неделе. В историю вплетаются охотники за чужими богатствами и старые семейные секреты. Все по классике. Чем дальше, тем смешнее и абсурднее. Актеры. Дарья Блохина, Максим Лагашкин, Наталья Бочкарева. Дуэт главной героини и жениха держит внимание. Переживаешь за их отношения. Юмор здесь ситуативный, на неловких диалогах и совпадениях. Темп бодрый, шутки летят одна за другой. Скучать точно не дадут. Визуально ярко, сочно, сразу настраивает на беззаботный лад. Картинка поддерживает легкую атмосферу. Из минусов – предсказуемость, местами слишком прямолинейный юмор и недораскрытые второстепенные линии. Мой вердикт – типичная летняя комедия. Не претендует на глубину, но дарит полтора часа легкого веселья. Если хотите расслабиться и посмеяться, подойдет вам идеально. Мои 8 из 10 – 18+. Ирландский режиссер Джон Карни снова взял гитару и рассказал историю о том, как одна украденная песня может изменить жизнь. Это хит музыкальной драмеди, в которой Пол Радд играет музыканта Рика. Когда-то он грезил о стадионах, но ради семьи выбрал свадьбы и каверы. А Ник Джонас – поп-звезду Дэнни, который ворует его душу и превращает ее в мировой хит. Теперь Рику предстоит бороться не с человеком, а с системой, которой плевать на правду. Пол Радд удивляет. Он не ироничный парень, а уставший мужчина, который выбрал семью вместо славы. И он держит весь фильм. Ник Джонас убедительно холоден, но в эмоциональных сценах ему не хватает глубины. Зато жена и дочь Рика, а также верный друг-гитарист добавляют душевного ирландского колорита. Главный хит фильма – тот самый украденный трек, въедается в память мгновенно. Фильм визуально – это мягкий уют и контраст между Дублином и глянцем. Единственный минус – синхронизация губ не всегда идеальна. Это хит не про месть и не про триумф. Это фильм о том, что настоящая музыка рождается дома, а не в чартах. Закрывая глаза на некоторые технические шероховатости, ты получаешь теплую историю о цене успеха и выборе в пользу любви. Смотрите, если хочется улыбнуться и растрогаться. Мои 8 из 10 – 18+. Друзья, ну на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Услышимся в следующий четверг. Я Настя Никитина. Всех обнимаю. Пока.
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на рекорде.

0: Бригаде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас ровно 8:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе мы играем. Не забывайте, мобильное приложение рекорда нужно установить заранее. Что делать, мы скажем.
3: Сегодня игра «Секунданты».
2: Да, все верно. Ребята, там беременная девушка обматерила пенсионера, которые помешали снять ей гендер-пати. Объясняю. Будущие родители хотели красиво запечатлеть момент объявления пола ребенка, да, как это обычно происходит, но в кадр то и дело попадали прохожие. После короткой перепалки девушка не сдержалась, накричала на пожилых женщин, причем очень нецензурно. Есть видео в наших социальных сетях. Единственный момент, это было общественное место.
3: То это есть было они... в Петергофе, чтобы вам объяснить, как раз вот мостик, с которого видно центральный дворец.
2: Да, и в общем-то они никак не бронировали это место, да, там никаких опознавательных знаков не ставили, да там и нельзя, насколько мне известно, если ты не миллиардер. Но итог такой, что интернет разделился на два лагеря. Одни говорят, что ну снимали же гендер-пати, другие, да, кто они вообще такие, здесь все туристы в этом общественном месте. Вот такая история. Я поддерживаю вторых.
4: Но вообще, если ты хочешь снять красивый кадр, ну попроси, скажи, дайте нам минутку,
2: нет,
4: мы
2: если,
4: снимем.
2: Если ты не хочешь, чтобы кто-то попадал лишний в твой кадр,
3: поставь друзей.
2: Найди место, где никто не попадет, арендуй его как-то, оплати и так далее. Никто туда не пройдет.
4: Вали из Петергофа.
2: Это же логично. Петергоф летом это пристанище всех туристов со всего мира,
3: ну,
2: по-моему.
3: Подожди, ну хорошо, смотри, а почему ты не хочешь? Ну, захотели они бесплатные романтики в Петергофе, хотя это не бесплатная уже романтика, там заплатили за вход.
2: Мороженое дорогое там.
3: Взяли бы друзей. Поставили бы, чтобы, ну, хотят, если снять на минуту, реально по-человечески попросить там не входить в кадр.
4: Погоди рожать! Там есть...
3: По-человечески тебя просят.
4: Есть время, когда туристов поменьше.
2: Причем, знаете, что самое интересное? Ну, любовь, это же такая странная штука. Видно, как парень реагирует на видосе, он понимает, что ситуация кринж. А-а-а. Да, как бы, но все-таки у него беременная жена, и вот здесь вот между двумя огнями мечется парень, который не знает, что ему делать.
3: Не может.
4: А он думает, на кого наорать? На них, чтобы они не мешали, либо на нее, чтобы она успокоилась.
3: Я знаю, в чем проблема. Не было же раньше этих гендер-пати. Надо что-нибудь другое придумать. Например, что обязательно сюрприз. Вот кто родится во время родов, вы узнаете. Не надо делать гендер-пати.
2: Это же дополнительная тусовка, как весело. Я был на парочке гендер-пати, очень весело.
4: Надо отменить УЗИ, что ли, в больницах.
3: А ты в курсе, что ты на УЗИ можешь сказать? Хочешь ты знать пол?

0: ребенка или не хочешь, ты можешь врачу сказать, не говорите.
1: Можно. Смотрите, на край можно через нас устроить гендер-пати, кстати.
0: На край?
1: Да, если что, мы можем по радиостанции объявить, как ложь.
2: Если Майорка играет, то это мальчик, да?
0: Нет, вы заказываете огромный торт. Мы все втроем там как бы спрячемся. Вы нам даете бумажку, мальчик или девочка, и в зависимости от того, мальчик или девочка, выскакиваем мы.
1: Да подожди, это дорого. Пусть сначала просто через чатик нам
2: скажут. Нет, что, смотрите, давайте так. Если вы закрываете ипотеку Никите, то это девочка, значит, родится. Если Аня, то мальчик.
1: Смотрите, будем обсуждать день, на кого вы срывались в последний раз. Да, согласно этому видео. А у нас есть варианты в магазине, может быть, на коллег.
0: Женщина на заправке, прости.
1: Да, на заправке они расскажут нам эту историю. На таксиста, может быть. В общем, обсуждаем, и нам нужны подробности. Где и на кого вы срывались в последний раз, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: каперы.
1: Мы обсуждаем, где и на кого вы срывались в последний раз. Вот я сегодня чуть позже приехал же, ребят, да? Обычно пораньше я прибываю, да. История произошла некая с утра на дороге. Человек вот просто решил, что на зеленый он трогаться не будет. Постоит секунд 15, ему все об этом говорили сигналами своих автомобилей. А так. Он на белом крузаке решил, что не нужно ему ехать. Так. Вот. Потом произошла история, что все обогнали. Я обгонял его последним. Ну и, собственно, проучение на дороге, да? Человек двигался потом вот очень медленно. Медленно из-за меня, сигналил мне в ответ. Потом на светофоре я уже, собственно, думаю, ну, пора поговорить с человеком, собственно, выйти.
2: Зачем тебе-то разговаривать?
1: Надо, потому что человек должен знать, что он не прав. Но он резко стартанул на красный. Куда-то скрылся, не знаю. Вот, история про срыв сегодня на светофоре. Я думал, выйдем, обсудим как-то, поговорим про эту всю историю. Когда не уважаешь чужое время, не факт, что и тебя будут уважать. Это логично.
2: Хорошо, тогда расскажи мне, пожалуйста, вот меня вчера заперли на парковке.
1: Да.
2: Я, на самом деле, у меня была полная машина, друзей, детей, и мы опаздывали. И люди считают, что могут блокировать на парковке. Мне что нужно было? Как, тоже потом учить?
1: Ну, а номер оставили?
2: Слава богу, оставили. Если бы не оставили, я не знаю. Я была в таком настроении, что я готова была, отпинать эту машину.
1: Слушай, мне пару раз колеса спускали. Я блокировал неосознанно. Были такие истории.
2: Ситуация такая, что спускать колеса-то вроде как нельзя. Это административное правонарушение.
1: Кто докажет?
3: Так это же не ты.
2: А?
3: Это же не ты. Летела ворона, увидела колесо.
1: Не прокалывать, а спускать.
2: Мне интересно, а действует практика? Вот понимаешь, даже если он оставил телефон, он заблокировал проезд, если фотографию отправлять куда-то, ему придет штраф или нет?
1: За блокировку, по-моему, нет. Через госуслуги там что-то работает сейчас. Но опять же, здесь...
2: А куда позвонить, чтобы эвакуировали машину?
1: Сейчас можно написать... Нет, через госуслуги можно сейчас уже написать и связаться с водителем, кстати. И да, это новая фича. Оказывается, она такая есть.
2: Но я считаю, что это нельзя так делать. Понимаешь, вот тоже, он ворует мое время.
1: Согласен.
2: А если не было бы телефона, то я вообще не знаю, он очень много времени ворует.
1: У нас две разные ситуации. Моя — это осознанный выбор человека на белом крузаке.
2: Подожди,
1: в туалет торопился, может быть, человек. И понимаешь, он такой резко остановился, но номер оставил. Это культурно.
2: Нет,
1: хотя
2: это была парковка, он встал между мусоркой и парковками, официальными местами, и просто заблокировал 6 машинам выезд.
1: Ну что, у него КамАЗ? 6 машин?
2: Ну потому что там он, вот, можно...
3: Там, видимо, выезд.
2: Буквой Г 6 машин могут выехать. А
1: но он выбежал как? Извините.
2: Нет, он вообще не торопясь минут 5 выходил.
3: Он с балкона такой: отгони!
1: На ключи!
3: Сама!
2: Просто спасибо, что телефон был. Просто у меня были такие ситуации. Я почему стала снимать парковочное место? Потому что очень много таких людей, которые вообще не ценят чужое время.
1: Ну вот, ценишь свое, снимаешь парковочное место.
2: А у тебя почему ты так взбесился? Ну может он, не знаю, какую-то важную...
3: Видосик смотрел.
2: Ну я не знаю, отвечал на сообщение. 15 секунд это не такое...
1: Ну, знаешь, когда уже горит зеленый, вы стоите, все с утра торопитесь
2: на
1: работу.
2: Ну, Никита, у тебя нет педагогического образования. Не можешь ты учить людей.
1: А у меня я не говорю, что я учитель.
2: Ты говоришь, ты учил
1: я проучил. Смотри, мы опять же возвращаемся к учить и проучить человека. Проучить — это значит показать ему, что он не прав.
2: А ты реально считаешь, что он в следующий раз...
1: Обладать какой-то базой. Я никого не учу.
2: Ты оттормаживал резко перед ним?
1: Конечно же. Это его проблемы
2: а
1: уже.
2: А ты реально считаешь, что после этого он не будет так тупить?
1: Так а что не вышел-то тогда? Ну, тоже бы мог мне высказать. С другой стороны, понял, что не прав. Нормальная история абсолютно на дороге. К этому нужно быть готовым.
3: Согласен.
1: Спасибо,
3: можно
1: Стасик.
3: Можно было еще и крикнуть что-нибудь ему.
1: Вот, кстати, мы и просрывались. Последний раз обсуждаем. Ты вспоминай свою историю, расскажешь. Самый спокойный человек
3: хорошо.
1: На планете. И выпишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Одиночество побудило ходить Любовь Успенскую в лес. Об этом прямо сейчас. Певица Любовь Успенская заявила, что уходит в лес ради борьбы со стрессом. Она часто посещает сосновый лес рядом со своим домом в Подмосковье и не берет с собой телефон. Артистка пояснила, что ее исцеляет деревья, аромат хвои и пение птиц. «Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, накопленный негатив, хейт и стресс», – поделилась Успенская. На этом все. Услышимся.
0: Два. Дварис объявляет финальную распродажу на последние автомобили Exit TXL в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. Exit TXL объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на SOIS S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
9: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
15: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
16: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
17: Реклама нефрита. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-50-31. Услуги оказывают компания «Партнер». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
18: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
19: Автомобили Белджи у официального дилера «Артекс Групп». «Артекс Групп». Старомаревское шоссе, 42, 8-86-52-978-108.
20: «Белджи». Надежность в движении.

0: телефону 49 49 91.
1: Телефон рекламной службы 992 300.
2: Вейкаперы.
3: Открывайте прямо сейчас чат мобильного приложения Рекорда и пишите слово «игра», если хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз от вейкаперов. А мы случайным образом выберем кого-то из вас совсем скоро. Пока обсуждаем, где и на кого вы срывались последний раз.
4: Виталий, последний раз срывался на свою последнюю жену. Это было, слава богу, последний раз, почти 4 года назад. И разошлись сразу. С того момента больше не психую и не срываюсь.
3: Интересно сообщение у Кристины. Я работаю на ВБ. И иногда срываюсь на людей, которые задают тупые вопросы. Я сейчас подумал, какой может быть тупой вопрос на ВБ?
5: А где туалет? А вы Озон?
4: А почему у вас такие цвета в логотипе?
5: Ну да. А если я уже неделю ношу вещь, можно сдать? Мне не нравится.
3: А я могу свою вещь ношенную обменять на вот эту новую и типа вот все нормально.
4: А как дела?
5: Скажите, а когда новый фильм? Вы же Warner Brothers, да?
4: А который час?
3: Давай сосаться. Может быть, топ тупых вопросов.
5: Нет, можно тогда с кем-нибудь пососать.
4: А ты точно Гена?
3: А есть у вас колбаса, я тоже есть хочу.
4: А сыр на колбасу можно?
3: Ну мы топы накидали.
5: Скажите, а у вас есть одевалка? Просто раздевалка есть, я голый состою.
4: А представляете, реально есть раздевалка.
3: Ну, так вот. Поехали дальше. На себя же срываюсь, всех пишет на работе и мысленно, и на коллегу, который во Вьетнам уехал попу греть, пока я за двоих пашу. Легко бывает.
5: А может быть, он уехал мочить гуки? Откуда ты знаешь? Летишь себе в вертолете с Ковальски и обсуждаешь.
4: Всем привет, это мои каникулы во Вьетнаме. Вертолет Ковальски.
5: Обожаю запах напалма по утрам.
3: Да.
4: Я срывался на коллег, которые звонят мне на больничном и спрашивают, сильно ли я болею и может ли я выйду на пару дней поработать.
5: О, нормально.
3: Саш Тен рассказывает историю. Вчера в игре было дело. На рандомного игрока в своей команде играю с девчонкой. Попался нам юноша с Востока. Ну и давай к девчонке клеиться. Ему объяснили, что она занята. Он не понял или не хотел понимать, или просто тормоз. Я вообще не из таких, кто выясняет отношения в интернете, но подумал, что языковой барьер тогда начал объяснять на его языке. Тут он вообще начал проявлять агрессию, но я смог включить мозг и перестать воспитывать диванного водителя. Вот. Самое страшное, что подобные персонажи сильно портят репутацию всех жителей Средней Азии. Я жил там очень много, хорошие люди.
5: Слушайте, обычно, когда ссоришься в игре, ты узнаешь, что это твой возможный отец. Потому что он вам много рассказывает про маму. И ты такой думаешь, да что ж ты за тварь такая? Вообще, в принципе, не вижу смысла ругаться. Мы играли в одну игру.
3: Да.
5: КС, давайте так назовем. И там есть соревновательный турнир, где ты можешь ранить своих. И вот нас выбесили пара людей. Они прям реально хамили нам, хотя были в нашей команде. Реально хамят, не хотят. И мы их сами убивали в начале тура. И играли без них спокойно.
3: Ну, прекрасно. Friendly Fire.
4: Жестко сорвался на кассиршу в магазине. В момент оплаты она мне говорит, я спишу сумму с вашей бонусной карты. Я говорю, нет. А она говорит, а я уже списала. А я говорю, а что это вы распоряжаетесь моими деньгами? Чтобы вам проще было сдачу дать, да? Я обозвал ее офигевшей личностью.
5: А ты говоришь, не списывай, решай сама.
1: На рекорде. Новый трек на

0: Рекорд. Новости.
1: Россия получает от США сигналы о готовности вновь подключиться к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон может вернуться к посреднической роли после решения других внешнеполитических вопросов. При этом в Кремле также внимательно следят за заявлениями Дональда Трампа о возможном введении новых антироссийских санкций. Минцифра разработала порядок компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Если банк или оператор связи не выявили подозрительный номер и не предотвратили перевод денег, они будут обязаны возместить ущерб. Выплатить компенсацию должны в течение 30 дней, а при трансграничном переводе в течение 60. Ведущие банки США во втором квартале этого года рекордно увеличили прибыль на фоне войны с Ираном. По данным СМИ, финансовые организации заработали на резких колебаниях цен на нефть, валютных курсов и фондового рынка, вызванных обострением конфликта. Эксперты отметили, что геополитическая нестабильность значительно повысила доходы банков от торговых операций. Главное трансовое событие страны от радиорекорд фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста: Аронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября, Москва, Вики Стадиум, 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал». Внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте «Радиорекорд 18+.» Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
4: Только второй.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО СПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/gdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО компания Afisha. ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
0: Record.

0: секунданты.
1: Это игра, и в нее сегодня играет Вячеслав. Слава, привет.
2: Здравствуйте, всем привет.
3: Привет, Вячеслав, из какого ты города?
2: Из Воронежа.
1: Вячеслав, по голосу не скажешь, что ты человек, который срывается на кого-то или срывался когда-то, но было дело последний раз, вспомнишь какой-нибудь?
2: Ну, бывает, когда не выспишься, можно на кафе на работе срываться, такое может быть.
3: Кстати, абсолютно прав, Вячеслав, вот я последний раз сорвалась тоже из-за того, что просто была не выспавшейся.
1: А нужно высыпаться, друзья, и просыпаться.
3: Да, это ты нам говоришь.
1: Да, да. Вячеслав, у нас игра. Называется она «Секунданты». Мы тебя куда-то отправим, в какую-то ситуацию погрузим и дадим тебе одну букву. И ты на эту букву должен будешь взять с собой 5 предметов. Эти 5 предметов должны подходить под эту ситуацию. Но есть ограничение. 30 секунд у тебя всего будет, чтобы эти 5 предметов назвать. Правила понятны?
2: Да, все понятно.
3: Так, супер. Значит, ты находишься в Воронеже. Где у тебя ближайший пляж?
2: У нас на водохранилище в Воронеже есть.
1: На водохранилище?
3: Нет, я думаю, ты подальше поедешь. Ты едешь в автопутешествие, допустим, до Анапы.
1: Зачем ты спрашиваешь?
3: Потому что я хотела, чтобы просто он рассказал, где он купается.
1: Я понял.
3: Смотри, значит, автопутешествие до Анапы ты у нас поедешь, вот, покупаться на выходные. И в автомобиль с собой возьмешь 5 предметов, которые тебе нужно будет перечислить на определенную букву, это существительные, которые должны подходить под это путешествие, и у тебя будет всего 30 секунд. А буква?
1: Б.
3: Б. Борис.
1: Буква Б. Автопутешествие, начинается оно прямо сейчас, и 30 секунд твои, называй предмет.
2: Так, бинокль, бин, брюки возьму, конечно, чтобы одеть. Так, барабан возьму, чтобы, ну, музыку исполнять там на пляже, почему бы нет. Так, бананы возьму покушать.
4: Еще бери, если хочешь.
2: Так.
3: Может, бензин?
2: Не возьмем. Возьму, буду запускать на пляже тоже.
4: Не возьмет, бензина нет.
2: Конечно же, бензин возьму, а то как я доеду без него.
3: Не возьмешь. Не дают.
1: Ну, смотрите, даже больше назвал. И у меня вопрос.
2: Возьму.
4: Друзья, ты женат?
2: Нет.
4: А ты, может, бабу возьмешь с собой?
3: Или бабушку?
1: Кого? Бабушку?
4: Зачем бабушку?
3: Но он же не женат. Бабушка готовить будет.
4: Рандомную бабушку. Слушайте, но по предметам, по-моему, все отлично.
1: Все подходит вообще.
4: Самое главное, а брюки запасные или единственные будут? Вот этот вопрос.
2: Ну, надеюсь, несколько возьму.
4: Надеюсь, несколько. Нормально. Да. Не, все четенько вообще.
1: Но победа, чистая победа. Мы тебя поздравляем. Приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
2: Конечно, передам всему городу Воронежу, коллегам в работе, кто меня слышал, и всем знакомым, друзьям, близким.
1: Все, классно. Друзья, вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкапера.
0: Секунданты у Вейкапера.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду. 17 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
6: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
7: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
6: Дим, отвези меня сюда.
8: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
12: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
13: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
14: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин мест.
13: Диктуйте адрес.
14: Минеральные воды, Р-217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Порше. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
16: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Обсуждаем, где и на кого вы срывались в последний раз. Читаем ваши истории.
1: Пару месяцев назад сорвался на босса. В середине дня, значит, прилетает блокировка. Я пошел узнать, в чем дело. Сказали, всех отправили наводить порядок. Иди на третий блок, пятый этаж. Там старший ждет. Шел туда почти 10 минут. Поднимаюсь. Все уже заканчивали. Я, где старшие? Они. Пошел на третий этаж. Я туда. Там тоже все в работе. Я, где старший? Пошел на первый блок. Ок, еще 10 минут пути. Там снова та же картина. Вижу коллегу и спрашиваю, где этого? Пип, пип, носит. Голос со второго этажа. Дэн, я наверху, поднимайся. Он долго еще обижался и не ставил смену к себе, пока я не объяснил, что я сорвался на ситуацию, а не на него.
0: Маша пишет, доброе утро, сейчас на заправке, на дяденек, которые заправляют свои канистры в 8 утра, когда все едут на работу. Нет времени ждать, пока они бегают туда-сюда.
1: Не разрешают же в канистры.
0: Да, не разрешают.
2: Да, кого не
0: срываться спрашивает? На этих дяденек надо, действительно, ну, ребята, ну, ё-моё.
2: Да там на всех нужно срываться.
1: Если честно, вот да, меня эта вся ситуация вымораживает тем, что люди нервничают. Меня вообще эти очереди просто раздражают, честно. Когда вот...
2: Последний, кто взбесил, это сотрудник заправки.
0: Чем же?
1: Чем?
2: Потому что так получилось, что была свободная колонка, никто не вставал, и встали мы. Но пришлось развернуть машину. Uh-huh. Но до этого не развернули, бак с другой стороны. Я вытягиваю шланг, он видит, что он не тянется, и он ждет, пока я вот... Ну, потом в итоге он не вытянется. Я говорю, ладно, Саш, обгоняй машину, типа все. И стою, жду, и иду уже вешать пистолет. Как только повесил, он говорит, вешать нельзя пистолет. Потому что там предварительно. Я говорю, а раньше не мог сказать, в чем прикол, когда ты стоишь.
0: Это какой-то прикольный персонаж.
1: Это просто заметно.
2: Нет, я могу скостить все его провалы, только но, если он надышался бензином. Но, по-моему, он полудурок.
0: Такой, привет, Стасик.
2: Да, такой, ребята, что вы поставили вообще машину?
0: Игорь бесит молодое поколение, напялит наушники студийные и, не глядя по сторонам, чешут через дорогу, напролом, вообще не смотрят. Можно их сравнить с голубями, которые машины давят. Вот так хочется из окна машины крикнуть иной раз. Голуби, твою мать!
1: Ну, подождите, ну ты же не срываешься, ты же на них не кричишь. Мы сейчас про ту ситуацию, когда ты все уже сорвался.
2: Надо просигналивать таких.
1: Просигналивать?
2: Я имею в виду, вот если пешеходы наглеют, то есть надо прям очень хорошенечко просигналить, прям вплотную.
1: Отец Ника, он сорвался на жену недавно, она вся такая радостная сказала, мы идем в театр. Думаю, ок, театр, это прекрасно, пошли. Оказалось, что это опера на 3 часа, да еще и стоило, как годовой бюджет маленькой африканской страны. А я ненавижу оперу. В итоге я на середине этого действия ушел в буфет и уничтожал бутеры с икрой, запивая просека, потратив бюджет еще одной страны.
0: Нормальный выход нашел.
1: Красавец.
0: Беги от меня, я твои слезы. На сотрудников магазина, мимо которого я делаю пробежку, пялится постоянно, демонстративно обсматривают, чмокают, просто нервы не выдержали на днях, прямо издалека начала орать. Бегу и ору, взгляд у них был шокированный. Еще и в контактный центр магазина позвонила, наорала на всех.
2: Чмокают, а они, наверное, кислую клубнику едят.
1: Я ждала это сообщение. Сорвался с тарзанки, потому что уже не маленький мальчик.
0: Хорошо, это хорошо.
3: Новый трек на рекорде. Pupa Messi, James Hype and Denise Belfon. Work. Record remain.

0: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную... коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперле.

0: лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на маслофри.фит.

0: И тут такие неожиданно. Похитили невесту, похитили невесту где? Да она в маке сидит там уже. Во вкусная точка такая. Муж ее уже нашел давно. Он стоит за другим заказом.
1: Между булочками.
2: Кстати, молодожены бы сильно обиделись, если просто принести им пакет из вкусной точки. Наверное, да.
0: Но если они ППшно устроили, то
2: было бы не круто. А что им дарить тогда? Тогда не деньги. Правильно?
1: Деньги, они грязные, конечно. Нужно ПП.
2: Листочки срываешь с березы, вот лопухи,
1: да, листочки.
2: Укладываешь в конверт самодельный какой-то, опять же, из чего-то.
0: Муж тайно ест какой-нибудь там наггетс, и им все кричат горько-горько, она с ним сосется, чтобы вкус наггетсов попробовать.
2: Ты еще какую-то серию сериала опять рассказал, да?
0: Нет, это я хочу, чтобы была такая свадьба. Твои камеры на рекорде.

0: чикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Чемпионат мира же у нас продолжается, друзья. Поэтому те, кто смотрит матчи в записи, на секунд 10-15 буквально приглушите приемник. Расскажу, что вчера произошло. Все, приглушили, нормально. Вчера играли у нас Англия и Аргентина. Прошла Аргентина 2-1, если что. И впереди у нас финал. Финал произойдет в воскресенье. У нас в 10 часов вечера. Но что интересно, впервые подобное.
2: 10 вечера это за третье место, а в 0-0...
1: Нет, в 0-0 за третье место, а в 10 вечера, да.
2: Нет, в 10 вечера за третье место, а в 0-0...
1: Посмотри.
2: Я смотрела.
1: Хорошо.
2: Сначала же играют за третье место.
1: Смотри. Ну, это... 10-0-0.
3: Испания-Аргентина.
1: Испания-Аргентина. Ань.
2: Почему вчера было, что за третье место в 10 вечера, а в 0-0? Я вчера смотрел расписание.
1: Ну, посмотри еще
2: раз. По московскому времени.
1: Посмотри
3: еще раз.
1: Короче,
3: что там?
1: В общем, впервые подобное произойдет. Перерыв в финале чемпионата мира продлится 30 минут. Такого никогда не было. Это все из-за выступления Бибера, Мадонны, BTS и других артистов. Все как будет на финале Супербола, который мы наблюдаем. Вот эти штуки, концерты, согласно регламенту FIFA, фактически нарушают правила футбола. Радио-шоу по аналогии с Суперболом. Так они говорят. И это принесет вещать дополнительный доход, как утверждается. Вот такой вам интересный
3: там
1: фактик.
3: Там какие денежки будут завязаны.
1: Да-да, ну 30 минут перерыв. Этот чемпионат мира, в принципе, такой странный. Там водопауза вот эта, я не откуда взялась.
3: Не, водопауза прикольная штука. Там вчера и вратарь вот такой: пить, я хочу пить. Прикольно.
1: Это весело. Но все ждем финала, конечно же. Определились в 10, в воскресенье, ребята.
3: Не пропустите.
1: Следующий фактик. Люди, спокойно относящиеся к собственному старению, живут в среднем на 7,5 лет дольше тех, кто боится старости. Вот такой вам неожиданный факт.
3: Старость нормально, чего?
1: Конечно, стареешь, адекватно к этому
3: относишься. Главное, чтобы она нормально проходила. Если прям совсем плохо, тогда можете негодовать.
1: Следующий факт очень крутой. Угандийская политическая деятельница Эвелина Анита, Анита ее звали, после своего поражения на выборах в 2021 году забрала у округа машину скорой помощи, которую пожертвовала во время предвыборной кампании. Она говорит: голосуйте за меня, это вам. А потом проиграла, говорит: я проиграла, это мне обратно.
2: Так нельзя же делать.
3: Я на ней уезжаю домой.
1: Скажи это Эвелине Аните, угандийской политической деятельницы.
2: Эвелина!
3: А знаете, почему она проиграла?
1: Почему?
3: Она пожертвовала машину скорой помощи, а ее оппонент, типа, натравил леопардов.
2: Чего?
3: Он такой: я отпущу леопардов в толпу, я их вам подарю. Только не-не-не-не, все нормально.
1: Вот первая часть факта была правдивая, вторая про леопардов уже нет.
3: Ну, кто знает.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Одиночество побудило ходить Любовь Успенскую в лес. Об этом прямо сейчас. Певица Любовь Успенская заявила, что уходит в лес ради борьбы со стрессом. Она часто посещает сосновый лес рядом со своим домом в Подмосковье и не берет с собой телефон. Артистка пояснила, что ее исцеляет деревья, аромат хвои и пение птиц. «Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, накопленный негатив, хейт и стресс», — поделилась Успенская. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на SOIS S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 2026 года.
9: Выгода до 600 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. Красота!
11: Какой воздух!
12: Смотрите, какие горы!
13: А какой шашлык!
14: Вася, парку поддай!
15: Хорошо!
16: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
17: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 800 65 2 34 90 94.
18: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
19: Сайт автосервисавангардстав.ру.
20: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
21: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
22: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
23: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
24: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый Geely Atlas создан именно таким. Продуманный до мелочей, современный до каждой детали, комфортный без компромиссов. Только в июне Geely Atlas Гермес от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера Гермес. Ставрополь, Южный обход 57/2. Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.

0: друзья, продолжаем обсуждать нашу тему. Это конфликтология, да, в каком виде она есть.
1: Срывы,
0: да, кто где как срывался. И мы позвали, наверное, человека, который, ну, максимально работает с этими срывами. Это, собственно, человек очень ответственный. Я должность его забыл, вы же понимаете.
1: Директор по работе с артистами.
0: Рекорд-про. Да, Миша Богданович. Миш, привет.
2: Йоу-йоу.
1: Привет. Миш, привет. Поближе к микрофончику, пожалуйста. Смотри, мы решили, что срывы у звезд происходят чаще, чем у обычных людей, потому что они могут позволить себе, как они считают, все. Есть звезды, которые ведут себя очень корректно, но расскажи самые запомнившиеся, наверное, срывы, которые ты встречал в практике. У
0: что
1: тебя
0: было,
1: куча,
0: да,
1: фестивалей, куча концертов, ты со звездами вообще на «ты».
2: Ну, начну с того, что про артистов. Это же по большому счету большие дети. Просто-напросто, да. Поэтому, когда детишки что-то хотят, да, и что-то не получают, что они делают? Они истерят.
1: Вот.
2: Да, в большинстве случаев.
3: Подожди, а потом они себя лупят. Это тоже к этому относится?
2: Ну, это я не знаю. Это уже один на один, когда они остаются сами с собой. Ну, в общем, да, бывают, конечно, истории, когда вдруг не получается, как они хотят, и включается в большинстве случаев режим истерики.
1: Ну, отлично, топ-3 истории.
0: Давай.
1: Третье место или первое?
2: Ну, давайте я начну, знаете, с чего? С истории...
3: Ты говори, а я помогу тебе как-то завуалировать, чтобы потом...
1: Да, тебе же еще работать надо.
3: Чтобы нас не искали потом.
2: Да, боюсь, что потом как бы...
1: Не называй имен.
3: Ты мне пальцами покажи, а я скажу, кто это.
2: Ну, это наш самый главный певец.
3: А, я понял. Ну, как вам объяснить? Это гроза всех павлинов.
2: Король эстрады.
3: Монарх поп-музыки, а потом и поп в пластическом плане, да, как бы...
1: Ну, мы поняли.
2: Да, было дело. Было
3: лучшая
2: дело.
3: Зайка страны. Так,
1: ну, истерика.
0: Что было с этим человеком?
2: Значит, большая компания, и снимают большой клип. Значит, нужен перерыв между съемками, потому что артисты устают, надо какой-то перерыв сделать. Мы собираемся все в большой-большой гримерке, там сидит, значит, наш вот этот знаменитый человек, потом сидит известный в 90-х и в начале 2000-х композитор-исполнитель.
3: Да, кстати, он...
2: Он съел свой паспорт еще перед записью.
3: Я считаю, что он идеальный черный бухгалтер. Документы жрать — это на раз.
2: Да. И, значит... И в это время по телевизору идет трансляция, в то время это популярно было, передача, песня, не знаю, не помню какая там, типа 2003, 2004, ну, в общем, такое, вот эстрада, такие все интересные ребята. И выходит певица.
3: С криминальным прошлым, она там угонами занималась.
2: Да, угонами, она любит фотографии 9x12.
3: Ее так... Ее две фазы фоткают обычно.
2: И она выходит и поет, старается. В это время наш вот этот мужчина, король розовых кофточек, смотрит и говорит: «Боже мой, кто же написал это овно?» А рядом вот этот наш знаменитый композитор-исполнитель, который ест паспорт свой, говорит: «Знаешь что, дружочек мой, вот это «Оно» написал, между прочим, я». «Ой, старик, ну прости, но я имел в виду «Овно» в лучшем смысле этого слова».
3: Он говорит: «Кстати, слушай мой новый трек».
1: Они не подрались?
2: Да не. Ты... Это дружба, это всегда.
3: Ань, ты их видела? Что там за драка была бы? Вокруг гель да перья полетели бы.
0: Драка шпажками.
2: Да, ну, какую еще историю?
3: А давай вот про...
1: На тебя срывались?
2: На меня?
1: Не?
2: На меня сложно сорваться. Обычно на моих коллег, девушек, менеджеров, которые работают с артистами, это бывает. Ну...
3: Как Миша же с пистолетом ходит обычно. Я не знаю.
2: С водяным, да.
3: Да,
2: да, это моя тема.
1: Может, по райдеру что-то не захотели такое?
0: Какую-нибудь еще быстренькую историю.
2: Слушай, быструю историю. Смотри,
3: ты нам рассказал историю про одну-вторую группу Smash.
2: А, да. Значит, это было как раз вот недавно на фестивалях в Москве. Страшная жара, тяжело. Мы все стараемся сидеть в шатрах, где есть кондеи. Ну, приезжают на репетицию артисты, наши девчонки-менеджеры, боевые девчонки, выходят, встречают, провожают их чекаться, репетировать. Все вроде хорошо идет. В какой-то момент прибегают девчонки: Миша, быстрее, давай, спасай, там караул, там этот, вот этот. Вот
3: который она, неизвестный,
2: да,
3: или известный?
2: Да, он просто разносит, мочит, нам не справится, все. Ну, блин, ну что ж такое? Я когда подхожу, значит, он стоит там за углом, этот человек, я подхожу и слышу: правда, там идет страшный диалог, просто страшный.
1: И неприятный.
2: И уши, да, уши просто вянут. Как он мочит, как он раскладывает, как надо. И в это время, значит, я выхожу из-за угла, пауза, он так на меня смотрит, говорит: «О, старик, 100 лет не виделись, как дела?» Обнимает и за плечо меня берет, и мы уходим дальше. И девчонки все в ауте, что происходит? Я ему говорю: «Слушай, что ты делаешь? Чем-то, ну, есть техническая накладка, там время затянулось, но это фестиваль, это нормально. Чувак, я тебе помогаю, ты не понимаешь». И расслаблялись, чтобы они бодрые были, все, вот это. Ну, в общем...
1: Мотивацию поднял.
2: Да-да-да, и такое бывает тоже.
3: А Миша ему говорит: «Ну, это было смеш, но спасибо».
0: Главное, да, что имен не назвали. Собственно, директор по работе с артистами, рекорд про Миша Богданович. Миш, спасибо тебе огромнейшее.
2: Да, ребята, вам спасибо, что позвали. Поехал дальше воевать.
1: Давай,
2: удачи вам. Пока.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: от Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Камбэк Аргентины, слезы Лаутару и стабильность иностранных тренеров. Аргентина совершила очередной сумасшедший камбэк на этом мундиале и вышла в финал. На этот раз парни переиграли англичан со счетом 2-1. После гола Гордона в начале второго тайма казалось, что у Англии все под контролем, но в итоге британцы сдулись в концовке и пропустили голы от Энса Фернандеса и Лаутару. После игры Лаутару не смог сдержать слез на интервью и рассказал, что мечтал забить этот гол с тех пор, как отец подарил ему первые бутсы. Очень трогательная речь аргентинца. Тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что ни о чем не жалеет, и это был один из лучших матчей его команды на турнире. Все испортили обстоятельства. Экс-форвард англичан Майкл Оуэн заявил, что Англия была сильнее Аргентины, однако поражение было заслуженным из-за недостаточно смелой игры. Болельщики Англии и Аргентины подрались после игры. Фаны англичан начали докапываться до аргентинцев в окрестностях стадиона и завязалась потасовка, однако полиция смогла справиться с ситуацией. Иностранные тренеры продолжают добрую традицию. За всю историю мундиаля ни один из них не смог выиграть турнир. Тухель не стал исключением. В финале сойдутся тренеры Лионель Скалони и Луис де ла Фуэнта, и оба коуча тренируют команды своих родных стран. Теперь нас ждут лишь два поединка на турнире. 19 июля в полночь Англия и Франция зарубятся в матче за третье место, а в 10 вечера того же дня увидим финал с участием Испании и Аргентины. Будет интересно. Следите за чемпионатом мира вместе с Рекордом.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Куда поместить? Лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
10: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на

0: вейкаперы на рекорде. Курс направо.
1: Отвечает на ваши вопросы действующий юрист Света Копылова. Свет, привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос. Как зарегистрировать постройку, построенную в СССР? Там стоит гараж и сарайка.
2: Думаю, так же, как и свежие постройки, порядок совершенно такой же. Поэтому вам нужно обратиться в местную администрацию, и вам подробно все разъяснят, каким образом происходит оформление.
1: А можно уточнить вопрос у юриста такой. Бывшая жена, супруга, ограничивает общение с ребенком, ссылаясь на дела. Встречи раз в две недели. Как быть и как происходит по суду решение встречи?
2: Суд определяет порядок общения с ребенком, выделяет конкретные дни недели каждого месяца и определяет время, то есть промежуток по времени, когда вы можете встречаться с этим ребенком, и также определяет, каким образом нужно происходить встреча, они происходят на территории, где проживает ребенок, или же ребенок может выезжать с одним из родителей за пределы региона, или, ну, в общем, конкретно от ситуации и от возраста ребенка. Понятно, что это совсем малолетний ребенок, то есть встреча возможна только на территории, где зарегистрирован ребенок. Если же это, допустим, ребенок условно 10 лет, то порядок будет уже зависеть от него распорядка дня и увлечения, так скажем.
3: Так, имеет ли право пристав по решению суда попасть в квартиру и описать имущество для реализации, если меня в этой квартире нет?
2: На самом деле вопрос неоднозначный, и вот почему. Потому что, конечно, приставы, коль скоро у него есть исполнительный лист, он должен в рамках этого исполнительного производства совершать исполнительные действия, в том числе описывать имущество и обеспечивать его реализацию. Но, как правило, без собственника имущества приставы в квартиру не заходят. Поэтому тут каждая ситуация, она действительно как бы уникальна, и я бы, наверное, все-таки на вашем месте рекомендовала не доводить до того, чтобы приходили к вам в квартиру и описывали имущество. Все-таки нужно находить какие-то порядки исполнения этого решения суда и договариваться с взыскателем о мирном регулировании и исполнении, потому что все вот эти исполнительные действия, они, конечно, могут сыграть не в вашу пользу.
1: Свет, спасибо большое за ответ на вопрос.
3: Пока-пока.
2: До новых встреч. Пока-пока.
0: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду. 17 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
6: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
7: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
8: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
9: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
13: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
14: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Еще немного обсудим, где и на кого вы срывались в последний раз, и подведем итог голосования. Вот белка сразу в транспорте на женщину. Я шла на выход с пакетами, и они, пакеты, ее чем-то выбесили. Сказали ей помолчать, и вышла. Такая история была.
1: Последний раз срывался на регистратора в детской поликлинике. Дочке 6 лет, температура 35,9. Звоню утром, говорю, можно вызвать врача на дом? Она отвечает, попозже, и бросает трубку. Недолго думая, я одеваюсь и иду сам в поликлинику. И тогда она узнала, что я думаю о ней, о поликлинике в целом. Свою фамилию называть она отказывалась. Время работы главврача тоже не сказала. В итоге, как ни в чем не бывало, записала мои данные. Очередной раз я убедилась в том, что работа должна быть любимой.
0: Иджи пишет, срываюсь на пешеходов, которые мешают мне проехать на машине по тротуару, объезжая пробку.
2: Ну, зато честно.
0: Реально признался, все. Оправдан. Исповедовался, считай, в моменте.
1: Катя пишет, вчера сорвалась в зале суда на судей. Они мне заявили, мол, ты иск не подавала, вот и молчи. Я высказала все, что хотела, громко и по делу. Не жалею, не извиняюсь.
0: И такое бывает. На рукав футболки Светланы, вот как-то вот, который постоянно цеплялся за дверную ручку. Прям наорала, оторвалась всем утро.
2: Так, может быть, ручка виновата? Поговори с ней.
0: Ну, реально, здесь два виноваты.
2: Да, что она себе думает?
0: Ручка и футболка.
2: Это она цепляется к твоей футболке.
1: Я утром сорвалась на дочь, которая вечером была в душе, и коврик на полу весь от этого мокрый, а на кухне огуречные попки на свежей скатерти. Ну, как сорвалась? Дочь спала и не подозревала о моей гневной вспышке. А вот это хорошо, выплеснула, но не на ребенка.
0: Ну, вот прекрасный метод. Николай пишет, сегодня ночью меня домогался кровожадный комар. Трогал меня за ухо. Позже я встретила его в ванной утром и прикончил. Всем привет, блин. На комаров.
2: Убийца.
0: Клише, наверное.
2: Жестко.
0: Жестко. На автобане.
2: Все-таки женщина.
0: Вот еще. Постоянно срываюсь на футболе, Иван написал, вследствие чего регулярные желтые карточки от арбитров. Да и вообще по жизни везде, на дорогах, на работе. Самое плохое дома. Стараюсь работать над собой, но не всегда получается, хоть уже и лучше, чем даже 5 лет назад. Молодец, Иван.
1: Вот Алексей прямо сейчас срывается. Вот МФЦ приходишь, скан паспорта в госуслугах, это значит не документ. А как штрафы там приходят, так смотрите там.
0: Реально утвердите уже, что если показываешь госуслуги, это считается документами. Ну реально, как-то не круто. Где и на кого вы срывались в последний раз, а мы подводим итоги голосования. На первом месте у нас вариант это на коллегу. Конечно, они получают больше всех. На втором месте вариант на вторую половинку. Ну вот, что интересно,
1: да? Самых близких,
0: а сообщений-то не было таких, кстати.
2: Они в этот момент срывались.
0: А на третьем месте у нас вариант в пробке. Вот такие топ-3 на сегодня.

0: Рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас ровно 10 утра в Петербурге по московскому времени. Ждем от вас чего-то приятного в чат мобильного приложения Рекорда, что можно обсудить с вами и созвониться. В конце часа это будет, да? Может, что-то в городе у вас установили фонтан новый, да?
3: Расскажите. Похвастайтесь.
2: Да, расскажите, как он выглядит. Может быть, у вас что-то прикольное на работе ввели, какое-то новшество. Нам тоже будет приятно это обсудить.
3: Для начала напишите нам в чат, из какого вы города и что хотите рассказать. А мы уже выберем, с кем созвонимся в конце эфира.
2: Ждем пока. Ребята, к новостям. В ЦИОМ знаем. Это исследование. Это официальное исследование сейчас. Это
3: не ты просто... сейчас как-то возвышаешь их среди британских ученых и других ученых.
2: Не, ну этих-то они повыше точно. Итак, поехали. 4% россиян говорят, что добились богатства. Представляете, согласно опросам в ЦИОМ, да. 21% верят, что добьются. Еще как бы на пути. 30% не верят, а 40% вообще даже не ставят себе такой задачи. Но, что самое интересное, на порог богатства, по версии россиян, то есть нас всех, доход в 393 тысячи 330 рублей. В месяц на человека. Представляете?
3: Ну, я тебе могу сказать, что если бы у меня была на карточке ежемесячно такая сумма, я бы тоже считала себя достаточно богатым человеком.
2: То интересно, вспомнили 2005 год и подтянули тоже. Там был такой же опрос.
3: А, да?
2: И сумма была 94 950 рублей. Ну, то есть это среднее, мы же понимаем,
3: получается,
2: да?
3: Получается, за 20 лет в 4 раза увеличились запросы, зарплаты и затраты.
2: Надо было увеличивать в 10.
4: Ну, так, извините, это с ростом цен на огурцы все связано.
2: Они подешевели, кстати, все.
4: Вот, сейчас новый опрос проведите.
3: Потому что летом наши выросли и не везем из-за этого.
4: Потому что земля дала прохладу.
2: Да ну нет, остановись.
4: В огурцы, и они растут.
2: В общем, ну исследование как вас, не удивляет или нормально?
3: Вообще не удивляет.
4: Ну, очень странно, конечно. Я думаю, когда ты называл то, что сколько процентов довольны, я говорю, да, а потом они вышли из детского сада и спросили у взрослых людей, которые сказали, лям минимум.
2: И родители забрали домой, да.
3: Я хочу дружить с этими 4%. Где вы?

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Наверное, про вкусную еду.
2: Про змей.
3: Про змей. О, Стас начал меня понимать. Так, значит, интересный факт.
1: Слизерин заканчивали.
2: Есть немного.
3: Давайте. Некоторые змеи летают, прыгая на расстояние до 100 метров, чихают при виде вкусной еды и могут использовать прозрачные веки в качестве защитных очков.
1: Чихают. Не знал, что змеи чихают.
3: Я вообще не знала. Так, у самцов змей два половых органа. А вот про сердце вы рассказывали, да, что сердце способно перемещаться по телу, чтобы защититься от крупной добычи.
2: Да, то, которое она съела, так вообще по телу передвигается.
3: Так, по поводу очков я тоже не знала. У змей нет обычных век, они видят сквозь прозрачные чешуйки, поэтому спят с открытыми глазами и не могут моргать. Самцы имеют два пениса.
2: Так.
3: Но в процессе спаривания используют только один.
2: Второй запасной.
1: Я по очереди?
3: Я не знаю.
2: Он лежит под проценты 2 и 3 годовых. Растет.
1: Ожидаем, да.
3: Правда, зачем второй?
2: Ну, мало ли что может быть.
1: Но все-таки ползают. Мало
2: на выбор.
1: Обтер, да, один обтер, второй.
3: Другим самцам полбу давать, пока он один занят.
1: У нас еще есть факты про змеи, что у них интересного?
3: Так, значит, если обычные змеи плавно скользят, то рогатые гадюки используют боковой ход. Они комично перекидывают тело в бок, двигаясь дрифт прыжками.
2: Ой, я видел.
1: Дрифт среди змей.
3: Кстати, мне кажется, тоже видела, кажется. Вообще-то
2: не,
3: страшно.
2: Я на улице видел, прям реально боком шла там.
3: Ученые выяснили, что змеи чувствуют запахи вот этим раздвоенным языком, пробуя воздух на вкус. И обоняние у них работает настолько избирательно, что многие виды обожают запах швейцарского сыра.
2: Есть такие. Рокфорский змей, ты не слышал?
3: Нет, я теперь как бы страшно с сыром на улицу выходить.
1: Конечно, у нас же здесь что не выйдет, то змея ползет, да?
4: Она скоро выйдет из магазина, я напрыгну ей на
3: сейф. Никуда я не выходила.
1: Сейчас с рекорда выходишь, а под лестницей уже ожидает тебя.
2: Уже в ванне открывает бардачок.
4: Здорово!
2: Так.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска компания «Дварис». Одиночество побудило ходить Любовь Успенскую в лес. Об этом прямо сейчас. Певица Любовь Успенская заявила, что уходит в лес ради борьбы со стрессом. Она часто посещает сосновый лес рядом со своим домом в Подмосковье и не берет с собой телефон. Артистка пояснила, что ее исцеляет деревья, аромат хвои и пение птиц. «Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, накопленный негатив, хейт и стресс», – поделилась Успенская. На этом все. Услышимся.
0: Представьте 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: И куда поедем этим летом?
10: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
11: выгода до 600 тысяч рублей.
9: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
10: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
13: Как вас зовут?
14: Олеся Зотина.
13: Чем вы собираетесь заняться? дизайном интерьеров.
14: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
13: Зачем столько?
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
15: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
16: Саваде-ха, инде.
17: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
18: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
19: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
18: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс», Ставрополь. 8-865-222-37-14.
20: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Telka.ru.
21: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
22: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
23: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
24: Реклама не фото. ОК, Коби, Оберн, 128-770-026-30-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
25: За вкусной точка далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
26: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

0: плейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 16 июля. Поехали.
2: Овны, сегодня стоит прислушаться к мнению ваших друзей о вашем любимом человеке.
3: Тельцы, у вашего любимого человека, очевидно, есть сегодня повод обижаться на вас.
1: Близнецы, сегодня стоит рассказывать своей половинке о каждом своем шаге.
2: Рак, если вы с удивлением для себя обнаружите, что ваш любимый человек на самом деле куда интереснее, чем вам казалось изначально, с ним можно поговорить на совершенно неожиданные темы.
3: Львы, сегодня ваш любимый человек будет одинок в каком-то своем желании, поскольку вы не придерживаетесь его точки зрения.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку захочется сказать вам что-то очень приятное, чего он вам никогда раньше не говорил.
2: Весы, про ваш сегодняшний день звезды не могут сказать ничего определенного.
3: Скорпионам нынче стоит сузить круг общения до тесного семейного круга.
1: Стрельцы, сегодня к длинному списку влюбленных вас людей прибавится еще одно имя.
2: Козероги, постарайтесь сегодня реагировать максимально быстро и адекватно на любое слово вашего избранника.
3: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку не будет хватать вашего внимания.
1: Рыбы, максимум внимания сегодня потребуется братьям меньше. Причем касается это и младших братьев, так и домашних любимцев. От рыбки до ручного тигра. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Ростех планирует увеличить выпуск промышленных роботов почти в 11 раз. Об этом глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. Сейчас предприятия выпускают до 550 роботов в год, а к 2030 году намерено выйти на производство 6000 машин ежегодно. Трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, планируют обязать покупать телефоны с приложением, позволяющим отслеживать их местоположение. Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов. По его словам, устройство будет содержать электронный профиль мигранта, а также использоваться для уведомления от государства. В России захотели зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа». По данным Роспатента, заявка предусматривает выпуск духов, одеколонов, ароматической воды и другой парфюмированной продукции под этим названием. Выражение «Дух Анкориджа» ранее использовали в Кремле, говоря о взаимопонимании между Москвой и Вашингтоном после встречи президентов России и США на Аляске. Уже в эти выходные финальные и самые масштабные ВКФ столицы. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18 и 19 июля Москва, ВДНХ, DJ Groove, Jim Biscuit и DJ Paul, DJ Mac и Nerek, Шапов и другие топовые диджеи лайв-проекта. Сцена Радио Рекорд Новокафест в Москве. Полный лайнап ищите на сайте radiorecord.ru 0+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказывать.
2: Давайте. Сотрудник ресторана уволили за отказ называть коллегу выбранным ею прозвищем.
1: Она сама говорит, называй меня вот так?
2: Да.
1: Лесом домой.
2: А он сказал, что я не хочу участвовать в вашем бреде. Это всего лишь ресторан. Она просила... В общем, ее зовут Мэдалин, а прозвище у нее Фиш, рыба. И вот она попросила, значит, всех называть ее по прозвищу. Не знаю, чем не устраивает ее имя. И все вроде как бы пошли навстречу, а один чел сказал, я не хочу в этом участвовать. Это нелепое требование. И готов отставить свою позицию.
1: Его за это уволили.
2: И множество людей, естественно, стали сейчас на его сторону и обрушились с критикой на руководство ресторана, потому что боссы, получается, предпочли угодить чудачке, а не сохранить добросовестного сотрудника.
3: Какой-то рыбе.
1: Нельзя доверять людям рыбу.
2: Они доверились рыбе.
1: Ай, ну нет, ну конечно же нет. Ну фигня какая-то, если честно. Может, он еще что-то сделал?
3: А ей не хватало, знаете, чего? Леща.
1: В напарнике,
3: раз,
1: да.
3: Раз она рыба.
2: Может, она есть лещиха.
1: Да и хорошо, что ушел из этого заведения.
2: Да, конечно, да. Мне кажется, если там такие приоритеты странные.
3: Что дальше? Приветствовать стоя на коленях?
1: Вот ему бы прозвище дали какое-нибудь, да? Потому что ему бы не понравилось. Да и все, парень, у тебя все будет хорошо. Девушка целый месяц питалась одной шаурмой и похудела. Да, перед экспериментом она сдала анализы, замерила все параметры, то есть подошла профессионально, там был полный анализ крови и так далее. Спустя 30 дней уровень холестерина снизился, глюкоза пришла в норму, а объем уменьшился на 2 сантиметра.
2: Есть вопрос, она сама ее себе готовила или покупала?
1: Покупала в разных заведениях, более-менее проверенных, где рейтинг высокий, как она заявляет. Она выпустила прям целый гайд-видос на это все. И как анализы сдавала, и итог, какой пришли анализы. И, в общем, она говорит, я ела один раз в день всего лишь шаурму.
2: Поэтому
1: все.
2: Есть фишка, понимаешь? Все. Один раз в день одна шаурма, калорийность, дефицит килокалорий. Если бы она ела один гамбургер в течение месяца, это тоже был бы дефицит килокалорий. И она бы тоже похудела.
1: Бачку чебупелей получается.
3: Все дело в божественном сбалансированном составе. Там есть немножечко хлебушка.
1: Да.
3: Дальше овощи, есть мясо, есть специи, есть соус. Можно найти заведение, где соус тебе нравится, он не чесночный, а на основе чего-то. И все, и можно даже две есть.
2: Ну вот, мне тоже кажется, что даже две, это все равно будет дефицит килокалорий, и тоже можно похудеть.
1: В общем, девушка все проверила, схема рабочая, но больше ничего есть не стоит. Конечно, там сладкого, вот этого, напитков и так далее. Запивать лучше водой или чаем, как она говорит.
3: Ну тогда да, это дефицит калорий.
2: Вот.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду. 17 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригород. 8-962-017-23-26.
5: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык?
10: Вася, парку поддай!
11: Эх, хорошо.
12: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архызе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архыз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.

0: нас важный вопрос прилетел в студию. У нас спрашивает неизвестный нам слушатель.
1: Ну-ка.
0: Привет, вейкаперы.
1: Привет.
0: Отвечаете еще на вопросы или стали меньше? Отвечаем.
1: Отвечаем.
0: У меня назрел один.
1: Один.
0: Навеянный вашей темой. А вы друг с другом ссоритесь, ругаетесь, деретесь вообще? Спрашивают.
1: Конечно.
2: Никогда в жизни.
0: Вот на этом сейчас и произойдет конфликт, скажите. Как только замолчат микрофоны.
1: Топчик ссор. Это можно пожарче, можно похолоднее. Мы со Стасом по-разному вообще температуру воспринимаем. Договорились пока что на 21 градусе. Мне, конечно, все равно холодно, а ему все равно жарко. Но это золотая пока середина.
2: Мне не жарко, мне жалко. Жалко, что тебе холодно.
1: И еще я могу назвать одно слово, которое сейчас Стаса просто может... Ну, я не буду называть. Я знаю триггерное
2: слово.
1: Чуть помиришь?
2: Не-не-не, называй. Посмотрим.
1: Не-не-не.
0: Вот зачем ты? Вот вкинул. Вот ты сейчас пойдешь...
2: Я все хочу, давай.
1: Нет, вот ты сейчас провоцируешь.
2: Да, давай.
0: Наш слушатель вкинул этот момент. Сейчас пойдет спокойно работать, значит. А вот здесь начнется опять, да, по новой?
1: Да-да-да. А у Никиты шея болит, понимаете? Он сидит все время, и когда мы начинаем выяснять что-то, у него просто...
2: Значит, этого
1: качается.
2: Слова нет.
1: Нам... Есть.
0: Ну, ты-то куда пошел? Но нам нужно стримить, реально. Может быть, вам и понравится наш дом 2, дом 4.
1: Да-да.
0: В общем, ребят, спасибо вам большое за это утро. Завтра с вами обязательно услышимся. С вами были вейкаперы Никита, Стаса, Аня.
1: Отличного дня, классного настроения. Завтра ждем в 7 утра.
2: Всем прекрасного продолжения этой недели. Пока!
3: Вейкаперы на рекорде.

открываем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, какой бизнес вы организовывали когда-либо? Быть может, были у вас какие-то предпринимательские попытки, ну или сейчас овладеете какой-то классной организацией. Вот, например, житель Ростова-на-Дону организовал подпольную АЗС прямо у себя во дворе. Мужчина установил емкость с бензином и самодельную колонку, после чего торговал топливом без регистрации бизнеса. Клиентов хватало даже при завышенных ценах. Полиция изъяла у него 120 литров, теперь нарушителю грозит штраф или до 2 лет тюрьмы. Вот грустная, конечно, история, с одной стороны, с другой стороны, ну, успел хоть чуть-чуть попродавать, кого-то порадовать. Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, что у вас за идея бизнеса, быть может, что-то интересное, чем вы хотите поделиться, будет интересно почитать. Давайте расскажу о музыке в этом часе. Армин Ван Бюрен, Лайк.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Одиночество побудило ходить Любовь Успенскую в лес. Об этом прямо сейчас. Певица Любовь Успенская заявила, что уходит в лес ради борьбы со стрессом. Она часто посещает сосновый лес рядом со своим домом в Подмосковье и не берет с собой телефон. Артистка пояснила, что ее исцеляет деревья, аромат хвои и пение птиц. «Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, накопленный негатив, хейт и стресс», – поделилась Успенская. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только до конца месяца выгода до 740 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе «Проведем сочетание субсидий от производителя и прямой скидки дилера». Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Страчателла, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
14: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
15: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
16: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

0: Рекорд. Новости.
1: В Латвии хотят запретить русский язык в государственных СМИ, сообщил портал латвийского гостелерадио ЛСМ. Министр культуры республики уверен, что русскоязычный контент должен исчезнуть из страны. Ранее он издал распоряжение о прекращении использования подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями. Очереди на заправках уменьшились в 13 регионах России, сообщили «Известия» со ссылкой на топливные карты и данные о доступности бензина. Среди них Калининградская, Орловская, Брянская, Иркутская, Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская области, а также Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Бурятия и Республика Коми. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

летом можно ударить человека под предлогом того, что на нем сидит комар.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду. 17 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
5: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
6: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
5: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.

Стартует новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ну что, к этому событию мы 100% готовы, потому что уже этой осенью возвращается фестиваль «Трансмиссия». Открывает он портал в мир настоящего транса, и в этом году с новой постановкой «Портал». На сцене вас будут ждать мировые звезды: Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также лучшие российские артисты транс-сцены. Запоминайте даты. Встречаемся с вами 16 октября в Москве в VK Stadium и 7 ноября в Санкт-Петербурге на классной площадке Temple of Dir. Билеты уже в продаже, ну а прямо сейчас их можно купить по специальной цене ранних пташек. Все подробности на нашем сайте Радио Рекорд, трансмиссия, портал 18+. Давайте переходить к музыке. В этом часе Enotor с работой Talk to You.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто

0: приложении Рекорда. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Одиночество побудило ходить Любовь Успенскую в лес. Об этом прямо сейчас. Певица Любовь Успенская заявила, что уходит в лес ради борьбы со стрессом. Она часто посещает сосновый лес рядом со своим домом в Подмосковье и не берет с собой телефон. Артистка пояснила, что ее исцеляет деревья, аромат хвои и пение птиц. «Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, накопленный негатив, хейт и стресс», — поделилась Успенская. На этом все. Услышимся.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на SOIS S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Красота!
6: Какой воздух!
7: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, в парку поддай!
10: Эх, хорошо!
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
13: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин мест.
12: Диктуйте адрес.
13: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
14: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
15: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
16: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
15: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
17: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
18: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
19: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
20: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
21: Реклама не хата, ООО «Каркоби», ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на «Фрэш.автовочковых» в салонах 16+.
22: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Вы Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России выпустила предупреждение для россиян, которые находятся в странах Персидского залива. Ведомство посоветовало соблюдать осторожность, избегать опасных районов и не приближаться к военным объектам. Иран и США в последнее время обмениваются ударами. Также между странами прекратилось перемирие. Региональные подразделения госавтоинспекции будут отменять штрафы за стоянку в очереди на АЗС, сообщила представитель МВД. Ранее постановления о штрафах стали приходить водителям в Саратовской области, которые были вынуждены стоять в очереди из-за введенных в регионе ограничений на продажу бензина. Аргентина одержала волевую победу над командой Англии и второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Встреча в Атланте завершилась со счетом 2-1 в пользу южноамериканской сборной. В составе победителей отличились Фернандес и Мартинес, ассистентский дубль оформил Лионель Месси. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Дэнс лето!
10: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду. 17 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
6: выгода до 600 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
10: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
11: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77.
12: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
13: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Друзья, сегодня 16 июля, четверг. Отмечаем день вкусной еды. Поэтому желаем вам приятного... Четверг, отмечаем день вкусной еды. Поэтому желаем вам приятного аппетита, кто обедает сейчас. Ну а мы на рекорде... Вот

Культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня с 23.00 на Радио Рекорд. Ну а прямо сейчас, в ближайшем часе, также будут классные хиты, например, от Роман Мессер «Улетай».

услышим трек от Jazzy & Spritz «Can't Deny It». Послушаем работу от Pupa Nasty «Work» Record Mix. Также появится Bibi Rexha с работой New Religion Record Mix. И это все рекорд. Dance.

0: Не пропустите! Радио Рейв «Колбасный цех». Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Одиночество побудило ходить Любовь Успенскую в лес. Об этом прямо сейчас. Певица Любовь Успенская заявила, что уходит в лес ради борьбы со стрессом. Она часто посещает сосновый лес рядом со своим домом в Подмосковье и не берет с собой телефон. Артистка пояснила, что ее исцеляет деревья, аромат хвои и пение птиц. «Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, накопленный негатив, хейт и стресс», – поделилась Успенская. На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
11: Савадэ ка, йиндэ.
12: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
13: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
14: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия – до 8 лет. Официальный сервис. Li Auto Гермес. Ставрополь, проспект Кулакова, 22А. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
15: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября. Октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
16: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
17: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
18: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Греция заблокировала 21-й пакет санкций против России, поскольку Еврокомиссия предложила включить в него запрет на транспортировку российского СПГ. Этот шаг негативно отразится на греческом бизнесе, сообщила газета F-Times со ссылкой на источники. Мигрантов обяжут покупать телефон при приезде в Россию, в котором будет электронный профиль, а в полиции будут знать о местонахождении каждого из них, сообщил статс-секретарь заместитель министра внутренних дел России. Наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. Конор Макгрегор потребовал признать несостоявшимся его бой с Максом Холлоуэем. Ирландец заявил, что дождется результатов обследования ноги и считает, что ставки должны быть возвращены. Макгрегор проиграл Холлоуэю техническим нокаутом. Бой завершился через 69 секунд после начала. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО компания Afisha. ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Действительно так, радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду. 17 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Как вас зовут?
6: Олеся Зотина.
5: Чем вы собираетесь заняться?
6: Дизайном интерьеров.
5: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
6: Зачем столько?
5: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
6: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
7: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
8: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
9: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
8: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс Ставрополь». 8-865-222-37-14.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7-865-2. 2-34-90-94.
13: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
14: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
13: Дим, отвези меня сюда.
14: Так что нам мешает? Поехали! За город!

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, и уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Кстати, я ни разу не бывала на московском ВК-фесте, а сильно хотелось бы там поработать. Так что, друзья, все, ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд. Конечно же, 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Кто у нас будет? Вот так, лайнап, выдержки из лайнапа. Диджей Грув, Джим Бискет и Джи Пол, Диджей Мэг, Энерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты непременно. Сцена Радио Рекорд на ВК-фесте в Москве, полный лайнап. Ищите на radiorecord.ru и 0+. В этом часе Хьюгл и Shine.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Одиночество побудило ходить Любовь Успенскую в лес. Об этом прямо сейчас. Певица Любовь Успенская заявила, что уходит в лес ради борьбы со стрессом. Она часто посещает сосновый лес рядом со своим домом в Подмосковье и не берет с собой телефон. Артистка пояснила, что ее исцеляет деревья, аромат хвои и пение птиц. «Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, накопленный негатив, хейт и стресс», — поделилась Успенская. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
11: Эх, хорошо!
5: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
13: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
14: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин и мест.
13: Диктуйте адрес.
14: Минеральные воды, Р-217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
15: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
17: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России призывает россиян соблюдать максимальную осторожность из-за эскалации в Персидском заливе. Гражданам России рекомендовано избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам, принимать доп. Меры личной безопасности и поддерживать связь с авиаперевозчиками. Удаление программ ВК и Макса из Google Play – это напоминание, что рассчитывать на иностранные маркеты больше нельзя, сообщили депутаты. Они отметили, что западные IT-гиганты опять показали, что готовы использовать свои платформы в целях давления. Тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что матч за третье место на чемпионате мира никому не нужен. По его словам, футболисты хотят только одного – выиграть турнир, а не бороться за бронзовые медали. Игра за третье место пройдет 18 июля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Funky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду. 17 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
7: Выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз С06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
12: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» – всегда на шаг впереди.
13: Сайт автосервисавангардстав.ру.
14: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
15: Страчателла, моцарелла, джелато.
16: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новость есть про деньги, как вы любите. Житель Благовещенска нашел в мусоре золото на 55 миллионов рублей. Получил за это, к сожалению, срок. Рассказываю более подробно. Мужчина обнаружил среди отходов коробку с тремя слитками весом почти 4,5 килограмма. Ого, очень увесисто. Забрал находку, несколько дней держал ее в машине, потом попытался отправить в Новосибирск, спрятав среди там всяких деталек. Ну, в общем, скрывал. Одним словом, ну, конечно же, перехватили такую посылку, потому что, как выяснилось, это сделать несложно. И все, молодому человеку грозит где-то сколько? Год с лишним. Друзья, вот так вот попытался обогатиться, как говорится. Вообще, мало ли, вдруг у вас тоже были какие-то случаи. Может быть, вы находили какие-то приятные суммы денег, либо еще что-нибудь в мусоре, неважно где. Может, вам просто что-то такое суперское дарили, о чем вы не смели мечтать. Рассказывайте, пишите об этом. У нас мобильное приложение Радио Рекорд. А на канал Радио Рекорд в ТГ обязательно подписывайтесь, потому что эту новость про золото я нашла именно там. В этом часе у нас Мотив и Everybody's Free. Еще в этом часе Дипло и Two Steppin'. И, конечно, Анима Out of My Body. Также где-то Армин Ван Бюрен и Like a Child. А Соня Падера уже сейчас и Think About Us, и все это Рекорд Дэнс Лето. Рекорд.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Одиночество побудило ходить Любовь Успенскую в лес. Об этом прямо сейчас. Певица Любовь Успенская заявила, что уходит в лес ради борьбы со стрессом. Она часто посещает сосновый лес рядом со своим домом в Подмосковье и не берет с собой телефон. Артистка пояснила, что ее исцеляет деревья, аромат хвои и пение птиц. «Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, накопленный негатив, хейт и стресс», — поделилась Успенская. На этом все. Услышимся.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на SOIS S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
8: Выгода до 600 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: Занавес поднимается. Секунда, и вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
15: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
16: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
17: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
18: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». Оверен 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь, Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
19: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
20: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.

0: Рекорд. Новости.
1: Частая смена руководства на Украине может отразиться на обороноспособности Киева, пишет газета F-Times. По данным издания, помимо увольнения Юлии Середенко, которая занимала должность премьер-министра менее года, Зеленский готовит ряд других кадровых перестановок. Apple под политическим давлением ведет себя неадекватно, но острой необходимости в переходе на Android нет, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Боярский. Он подчеркнул, что российские приложения продолжают работать на iPhone, только не обновляются. Суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом финала чемпионата мира против Аргентины. По прогнозу, у испанцев 56,31% на победу, у аргентинцев 43,69%. Матч 19 июля определит нового чемпиона мира. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд» 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэк и Нера, Кшапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето! На рекорде!

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду. 17 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
4: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
6: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
4: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
10: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
9: Дим, отвези меня сюда.
11: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
12: Страчателла, моцарелла, джелато.
13: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
14: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
16: Как вас зовут?
17: Олеся Зотина.
16: Чем вы собираетесь заняться?
17: Дизайном интерьеров.
16: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
17: Зачем столько?
16: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
18: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Я хочу вам напомнить, что главное трансовое событие страны от рекорда, фестиваль «Трансмиссия», возвращается к нам с новой постановкой под названием «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, ну и, конечно же, российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал». И, внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru. 18+, не забываем об этом никогда. Тиесто в этом часе и Don't Lose Your Head. А еще Global DJs и Sex on the Streets. И непременно Morgan Citry, Beat is Jumping. А еще Эбин и Hollow. Биберекс и Петлас прямо сейчас, в начале часа, и New Religion, и все это рекорд Dance Летом.

0: «Лето» в мобильном приложении «Рекорда».
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Одиночество побудило ходить Любовь Успенскую в лес. Об этом прямо сейчас. Певица Любовь Успенская заявила, что уходит в лес ради борьбы со стрессом. Она часто посещает сосновый лес рядом со своим домом в Подмосковье и не берет с собой телефон. Артистка пояснила, что ее исцеляет деревья, аромат хвои и пение птиц. «Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, накопленный негатив, хейт и стресс», – поделилась Успенская. На этом все. Услышимся.
1: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco@b2b.ru. 990-001.
6: Сауадека, Йинде.
7: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8-962-0. 17-23-26.

0: Рекорд. Новости.
1: Для России никакого значения не имеет, кто министр обороны Украины, заявил Дмитрий Песков. В Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное решение конфликта и завершить военные действия, добавил он. В России могут запретить продажу сим-карт с уже зачисленным балансом. Соответствующее предложение содержится в проекте «Антифрод мер Минцифры». Сим-карты планируют продавать только с нулевым балансом, а пополнять счет можно будет только после заключения договора с оператором. В Минцифры считают, что предоплаченные карты часто оформляют на чужие данные и используют для сохранения анонимности. Российский футбольный союз внедрит нательные камеры для арбитров в РПЛ с сезона 2026-27. Сейчас технологию тестируют, чтобы избежать технических проблем. По словам главы судейского комитета, записи с камер помогут повысить прозрачность матчей и будут использоваться для обучения судейства. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
5: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Действительно так, радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте про экспонат.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 июля в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду. 17 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
12: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
13: Сайт автосервис «Авангардстав.ру».
14: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
15: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77.
16: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
17: Все сложится с новым кроссовером Tenat T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenat T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenat Alliance на сайте tenat-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

0: Record. Dance Radio.
1: Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 4 часа я проведу с вами. Послушаем много классной музыки. Принесла вам интересный факт на сегодня, 16 июля. Если вы вдруг все еще не в курсе, сегодня день вкусной еды. Это официальный праздник. Он для всех, кто любит получать удовольствие от новых вкусов и любимых блюд. В общем-то, главная идея этого дня абсолютно простая. Остановиться на минутку, забыть о спешке и позволить себе настоящее гастрономическое удовольствие, даже несмотря на то, что уже вечер. Можно попробовать что-то новое, приготовить любимое блюдо, сходить в уютное место, ну или просто устроить себе, например, вечер с вкусняшками под хороший фильм или музыку. Выбирайте все, что угодно сегодня можно. Ведь все-таки еда — это не только про насыщение, но и про эмоции местами. Воспоминания, может быть, моменты, которые хочется разделить с близкими. Поэтому устройте себе сегодня вот такой момент, повод порадовать себя и свои вкусовые рецепторы. Ну а какое блюдо вы бы назвали своим идеальным, любимым, от которого просто невозможно отказаться? Делитесь в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Обсудим это, как всегда, под лучшие танцевальные и расскажу о треках в этом часе. Свежак от RG, Paul Oakenfold, Resurrection. Потрясная работа от Али Фабиан, Body Talks. Чуть позже здесь Don Diablo, Go Home with a Stranger. И еще дождемся отличную совместную работу от Charles и Vintage Culture «Take Me». Откроет этот час Offenbach «Miles Away». Это рекорд «Dance Лето».
2: «Dance Лето»
0: на рекорде.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Одиночество побудило ходить Любовь Успенскую в лес. Об этом прямо сейчас. Певица Любовь Успенская заявила, что уходит в лес ради борьбы со стрессом. Она часто посещает сосновый лес рядом со своим домом в Подмосковье и не берет с собой телефон. Артистка пояснила, что ее исцеляет деревья, аромат хвои и пение птиц. «Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, накопленный негатив, хейт и стресс», – поделилась Успенская. На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
5: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
9: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин мест.
8: Диктуйте адрес.
9: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Как вас зовут?
15: Олеся Зотина.
14: Чем вы собираетесь заняться?
15: Дизайном интерьеров.
14: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
15: Зачем столько?
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
15: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
16: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

0: Рекорд. Новости.
1: В Европе запретили туроператорам рекламировать Россию как туристическое направление для граждан Евросоюза. По словам португальского юриста, компаниям запрещено не только продавать туры в Россию, но и продвигать такие поездки. Европейцам, которые хотят посетить страну, теперь приходится организовывать поездки самостоятельно. Мошенники рассылают фейковые предписания проверки счетчиков и угрожают штрафами. Они предлагают услуги за 5-10 тысяч рублей, хотя реальная стоимость проверки обычно составляет от 600 до 1500 рублей. Срок проверки нужно уточнять только по паспорту счетчика или квитанции ЖКХ. Тренер сборной Англии Томас Тухель назвал матч с Аргентиной одним из лучших для команды. Он отметил, что игроки отдали все силы, но после забитого мяча стали слишком пассивными и позволили сопернику вернуть инициативу. При этом специалист заявил, что не жалеет о выступлении команды. Сегодня в эфире «Рекорда» стартует новое радиошоу «Час резидента». Каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость – отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня с 23:00 на радио «Рекорд». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду. 17 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
4: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
5: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: телефону 49 49 91. ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
1: За вкусной, точка. Далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 8 86 52 978 108.
4: Белджи. Надежность в движении.
5: Красота.
6: Какой воздух.
7: Смотрите, какие горы.
8: А какой шашлык.
9: Вася, парку поддай.
10: Эх, хорошо.
0: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
11: Телефон рекламной службы 992.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Камбэк Аргентины, слезы Лаутару и стабильность иностранных тренеров. Аргентина совершила очередной сумасшедший камбэк на этом мундиале и вышла в финал. На этот раз парни переиграли англичан со счетом 2-1. После гола Гордона в начале второго тайма казалось, что у Англии все под контролем, но в итоге британцы сдулись в концовке и пропустили голы от Энса Фернандеса и Лаутару. После игры Лаутару не смог сдержать слез на интервью и рассказал, что мечтал забить этот гол с тех пор, как отец подарил ему первые бутсы. Очень трогательная речь аргентинца. Тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что ни о чем не жалеет, и это был один из лучших матчей его команды на турнире. Все испортили обстоятельства. Экс-форвард англичан Майкл Оуэн заявил, что Англия была сильнее Аргентины, однако поражение было заслуженным из-за недостаточно смелой игры. Болельщики Англии и Аргентины подрались после игры. Фаны англичан начали докапываться до аргентинцев в окрестностях стадиона и завязалась потасовка, однако полиция смогла справиться с ситуацией. Иностранные тренеры продолжают добрую традицию. За всю историю мундиаля ни один из них не смог выиграть турнир. Тухель не стал исключением. В финале сойдутся тренеры Лионель Скалони и Луис де ла Фуэнта, и оба коуча тренируют команды своих родных стран. Теперь нас ждут лишь два поединка на турнире. 19 июля в полночь Англия и Франция зарубятся в матче за третье место, а в 10 вечера того же дня увидим финал с участием Испании и Аргентины. Будет интересно. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.

0: Radio.
1: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд, и мы знаем, чем вы займетесь в эти выходные, ведь впереди финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд 18-19 июля. Москва, ВДНХ. С кем встретимся? Диджей Грув, Джим Бискет, Эджи Пол, Диджей Мэг и Нерек Шапов и многие другие топовые диджеи и лайв-проекты. В общем, все просто. Сцена Радио Рекорд на ВК-фест в Москве, ну а полный лайнап ищите на Радио Рекорд. Rekord.ru 0+. Кстати, в чате рекорда можно отписаться, кто будет в эти выходные с нами в Москве. Ну а я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка Дэвид Гетта, Сиа, Титаниум. Еще одна свежая работа от Purpleness, Джеймс Хайп, Work. Совсем скоро услышим Фишер, What a Life. Еще в часе появится Ричард Грей с треком No Scrubs. Откроет этот час Sony Fodera, DOD и Poppy Bascom, Think About Us, это рекорд, Dance, лето.

0: пропустите! Радио Рейв, колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Одиночество побудило ходить Любовь Успенскую в лес. Об этом прямо сейчас. Певица Любовь Успенская заявила, что уходит в лес ради борьбы со стрессом. Она часто посещает сосновый лес рядом со своим домом в Подмосковье и не берет с собой телефон. Артистка пояснила, что ее исцеляет деревья, аромат хвои и пение птиц. «Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, накопленный негатив, хейт и стресс», – поделилась Успенская. На этом все. Услышимся.
1: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дворец уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Реклама «Нехэта», ООО «Каркоби», ОГРН 120-870-0-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» и в салонах 16+.
14: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
15: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
16: Страчателла, моцарелла, джелато.
17: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
18: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
19: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
18: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
20: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
0: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
21: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый Geely Atlas создан именно таким. Продуманный до мелочей, современный до каждой детали, комфортный без компромиссов. Только в июне Geely Atlas Гермес от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера Гермес. Ставрополь, Южный обход 57/2.
22: Не оферта. ООО Гермес. Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейдинг. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
23: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
24: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Греция заблокировала 21-й пакет санкций против России, поскольку Еврокомиссия предложила включить в него запрет на транспортировку российского СПГ. Этот шаг негативно отразится на греческом бизнесе, сообщила газета F-Times со ссылкой на источники. Мигрантов обяжут покупать телефон при приезде в Россию, в котором будет электронный профиль, а в полиции будут знать о местонахождении каждого из них, сообщил статс-секретарь заместитель министра внутренних дел России. Наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. Конор Макгрегор потребовал признать несостоявшимся его бой с Максом Холлоуэем. Ирландец заявил, что дождется результатов обследования ноги и считает, что ставки должны быть возвращены. Макгрегор проиграл Холлоуэю техническим нокаутом. Бой завершился через 69 секунд после начала. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО «Компания Afisha». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
3: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 76 сантиметров. 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
4: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
5: В ленте.
6: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
7: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
13: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
14: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
15: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении самокат. 6
16: плюс. Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду. 17 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8-962-017-23-26.
7: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
8: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
9: Сайт автосервисавангардстав.ру.
10: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
11: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
13: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
14: Телефон рекламной службы 992

0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

Это первая танцевальная России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет. Меня зовут Алена. Ближайшие два часа я буду с вами. Ну что, накануне главного матча мира все, конечно же, обсуждают одно и то же. Но вот одна из тем, которую сейчас очень активно форсит в интернете, это вот такой момент. В 2007 году 20-летний Лионель Месси участвовал в фотосессии Барселоны, где на одном из кадров держал на руках 5-месячного малыша, будущую звезду футбола Ламина Ямаля. Прошли годы, и именно эта фотография стала настоящим футбольным символом. Ведь теперь они уже не просто участники какой-то там красивой фотосессии, истории. Один стал легендой мирового футбола, ну а второй — новым поколением суперзвезд. Ну и самое поразительное для поклонников — это, конечно, тот факт, что они теперь встретятся на главном матче в противостоянии своих команд. Представьте только, когда-то Месси держал его на руках, а теперь они играют на одном поле. Вот такая история еще раз показывает, насколько удивительно вообще переплетаются судьбы в жизни и в спорте. Ну а вы как думаете? Самый главный вопрос вам в чат. Кто возьмет верх в этой битве поколений? Опыт Месси или энергия Ямаля? Испания или Аргентина? Жду ваши сообщения в чате рекорда, пока расскажу, что послушаем в ближайшие 60 минут. Горячая работа от Ave, Meet Me in the Dark. Здесь появится Hugel, Alternate, Moving to the Sun. Еще услышим горячую работу от Fisher, Tones and Die. А чуть позже здесь Calvin Harris, Satisfy. Начнем этот час с потрясной Bieber X и трека New Religion. Это рекорд. Damn.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Действительно так, радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте профессионал.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Одиночество побудило ходить Любовь Успенскую в лес. Об этом прямо сейчас. Певица Любовь Успенская заявила, что уходит в лес ради борьбы со стрессом. Она часто посещает сосновый лес рядом со своим домом в Подмосковье и не берет с собой телефон. Артистка пояснила, что ее исцеляет деревья, аромат хвои и пение птиц. «Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, накопленный негатив, хейт и стресс», – поделилась Успенская. На этом все. Услышимся.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только до конца месяца выгода до 740 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе проведен в сочетании субсидий от производителя и прямой скидки дилера. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на SOIS S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
8: выгода до 600 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
13: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
14: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
13: Дим, отвези меня сюда.
14: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
15: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
16: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
17: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
18: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
19: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
20: Тишина.
0: которой слышно качество.
19: Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия – до 8 лет. Официальный сервис. Li Auto Hermes. Ставрополь, проспект Кулакова, 22А.
20: Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
21: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус. Вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка, семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России призывает россиян соблюдать максимальную осторожность из-за эскалации в Персидском заливе. Гражданам России рекомендовано избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам, принимать доп. Меры личной безопасности и поддерживать связь с авиаперевозчиками. Удаление программ ВК и Макса из Google Play – это напоминание, что рассчитывать на иностранные маркеты больше нельзя, сообщили депутаты. Они отметили, что западные IT-гиганты опять показали, что готовы использовать свои платформы в целях давления. Тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что матч за третье место на чемпионате мира никому не нужен. По его словам, футболисты хотят только одного – выиграть турнир, а не бороться за бронзовые медали. Игра за третье место пройдет 18 июля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Масло! Масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Рекорд.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: О погоде.
3: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду. 17 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
2: О погоде.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-2222.
9: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
10: Красота.
11: Какой воздух.
12: Смотрите, какие горы.
13: А какой шашлык.
14: Вася, парку поддай.
11: Хорошо.
9: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан-Вилледж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан-Вилледж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
15: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.

0: Record Dance Radio.
1: Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, сегодня в эфире стартует новое радиошоу «Час резидента». Теперь каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Ну а сегодняшний гость – отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня с 23.00 на Радио Рекорд. Будем ждать каждого из вас. Ну а я пока расскажу, что послушаем здесь в ближайшие 60 минут. Новая работа от Motive – Everybody's free. И еще одна новинка от Diplo, Two Step In. Успеем послушать свежак от Tiësto, Don't Lose Your Head. А чуть позже здесь Hugo Land, Alternate Free. Открой час Offenbach, Miles Away, это рекорд Dance Лето.
2: Dance Лето
3: на рекорде.

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Одиночество побудило ходить Любовь Успенскую в лес. Об этом прямо сейчас. Певица Любовь Успенская заявила, что уходит в лес ради борьбы со стрессом. Она часто посещает сосновый лес рядом со своим домом в Подмосковье и не берет с собой телефон. Артистка пояснила, что ее исцеляет деревья, аромат хвои и пение птиц. «Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, накопленный негатив, хейт и стресс», – поделилась Успенская. На этом все. Услышимся.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
7: 992-300.
9: Сайт.
7: radio.stv.ru.
10: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
14: Реклама нефта, ООО «Каркоби», ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш» автобочка в салонах 16+.

0: Рекорд. Новости.
1: Частая смена руководства на Украине может отразиться на обороноспособности Киева, пишет газета F-Times. По данным издания, помимо увольнения Юлии Середенко, которая занимала должность премьер-министра менее года, Зеленский готовит ряд других кадровых перестановок. Apple под политическим давлением ведет себя неадекватно, но острой необходимости в переходе на Android нет, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Боярский. Он подчеркнул, что российские приложения продолжают работать на iPhone, только не обновляются. Суперкомпьютер Опта назвал сборную Испании фаворитом финала чемпионата мира против Аргентины. По прогнозу, у испанцев 56,31% на победу, у аргентинцев 43,69%. Матч 19 июля определит нового чемпиона мира. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэк и Нера, Кшапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале Радио Рекорд.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18.

к экзибиционистов, потому что в минус 50 показывать-то особо нечего.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду. 17 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radiostv.ru.
10: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрировано Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77. 74-15.

0: на рекорде.
1: Всем привет! Вы готовы? В эфире быстрая, а главное, веселая танцевальная музыка. Это шоу «Колбасный цех». Начнем! Just

чуть позже вернусь с подробностями. А прямо сейчас легендарная Gypsy Woman. Это радиошоу «Колбасный цех». Мы будем вместе еще 57 минут.

0: гости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Одиночество побудило ходить Любовь Успенскую в лес. Об этом прямо сейчас. Певица Любовь Успенская заявила, что уходит в лес ради борьбы со стрессом. Она часто посещает сосновый лес рядом со своим домом в Подмосковье и не берет с собой телефон. Артистка пояснила, что ее исцеляет деревья, аромат хвои и пение птиц. «Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, накопленный негатив, хейт и стресс», – поделилась Успенская. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе — Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
3: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
5: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: radiostv.ru.
8: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
10: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
11: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
10: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
11: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире отец российского афрохауса, создатель фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru.

0: sbi.com/gdeon. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Включай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
0: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-683-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
4: Колбасный цех. На рекорде.

мероприятие 0+. Мы, кстати, единственная сцена на фестивале, где можно танцевать прямо на сцене. За диджейкой и рядом с диджеем. Поэтому всех вас буду ждать. Мы продолжаем шоу «Колбасный цех». И прямо сейчас идем с вами немножко глубже. Переходим в яркий, эмоциональный, энергичный транс. Меня зовут DJ Балдин, вы слушаете Радио Рекорд.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду. 17 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
7: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS77.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Кто ты?
10: Прима Медиа.
9: Почему я тебя слышу?
10: Я голос твоего бизнеса.
9: Как это?
10: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
9: Это услышит?
10: Ты же слышишь.
9: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
10: Связь.
9: 992-300.
10: Сайт.
9: Радио stv.ru.

Together in a Dream. Погнали вместе в мечту. Мне кажется, у нас с вами получилось это сделать. Всем огромное спасибо, что вы провели 60 минут вместе с Радио Рекорд и вместе с шоу «Колбасный цех». Меня зовут Диджей Балдин. Увидимся с вами вживую на ВК-фесте в Москве в эту субботу на ВДНХ в 15:45 на сцене Радио Рекорд.

7-2 позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем чистовое танцевальное действие, которому рекорд пати, друзья. Почему всего лишь час, спросите вы? Вас, наверное, застыл такой

эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость – отец российского афрохауса, не побоюсь этого слова, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня сразу после рекорд-пати, то есть 23.00 по московскому времени на Радио Рекорд. Ну а прямо сейчас я призываю вас всех начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд-пати».

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radio.stv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
5: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS 77. 74-15.

Сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире отец российского афрохауса, создатель фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде. Рекорд.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: radiostv.ru.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

против, друзья. Мы услышимся с вами в следующем часе, в новом часе «Резидента» на Радио Рекорд. Что это будет, узнаете в следующем 60-минутном отрезке. Да, ну а шоу «Рекорд» Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Приветик, салютик, семья, с вами Тим Вокс, и сейчас будет чуть неожиданно, однако я уверен, что вам точно зайдет. Ладно, к делу, это «Час резидента» на Радио Рекорд. Новое шоу, где мы приглашаем в гости артистов-резидентов и ценим их часовые сеты. В процессе я, конечно же, делаю с ними мини-интервью, чтобы сильно не отвлекать их от диджейского пульта и от сведения в целом. И сегодня мы пригласили в гости Алексея Изотова, идеолога фестиваля «Одиссея», нашего резидента, друга и профессионала, который знает практически все о том, как музыкой писать образы. Леша, привет, поздоровайся с нашими радиослушателями, расскажи, как у тебя дела. Ну и, собственно говоря, вопрос тебе с самого начала. Создаешь не просто сеты, а ощущение отдельного мира, несешь некую такую музыкальную философию. Как же ты вот пришел к тому, что твоей публике нужны не столько хиты, сколько внутренний плюс вайб, не столько форма, сколько содержание?
1: Привет, Тим, привет, радиослушатели. Спасибо большое за приглашение.
0: Всегда, пожалуйста.
1: Слушай, конечно, в наше время нужно как-то пытаться захватить слушателя. Но наши слушатели особенные, и наши гости — это потрясающие люди, искушенные как в музыке, так и в насмотренности. Они путешествуют по всему миру, им есть с чем сравнивать. И, конечно, каким-нибудь инди-дэнсом или попсой их не удивить, наоборот, это их отпугнет. За что мы их очень любим, потому что они помогают нам расти, развиваться, дарить им что-то новое. Это очень красивая аудитория. Она взрослая не по возрасту, а по насмотренности. То есть, как минимум, все мы прожили разные этапы музыкального взросления от какой-нибудь попсы до дарк техно либо гоа транса на индийских пляжах. Поэтому для нас сейчас важна атмосфера, как что-то, как первоисточник, потому что человек, попадающий на «Одиссею», он оказывается захвачен какой-то волшебной, каким-то волшебным пузырем, который несет его от танцпола к танцполу, и в конечном итоге он растворяется в этом музыкальном и визуальном безумии. Конечно, основную роль, я считаю, в нашем фестивале играют его гости, каждый краше другого, которые делают 80% атмосферы праздника.
0: Ну что ж, прямо сейчас как минимум 80% атмосферы праздника в новом еженедельном шоу «Час резидента» на Радио Рекорд. В гостях у нас Алексей Изотов. Стартует.
2: «Час резидента» на Рекорд.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской, Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Телефон рекламной службы 992.

0: Мы каждый четверг в вечернем эфире слушаем эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость – отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Прямо сейчас его часовой микс мы, собственно говоря, ценим, слушаем здесь в эфире «Радио Рекорд». Ну и я, чтобы не сильно отвлекать Алешу Изотова от лайфсета, задаю короткие вопросы, устраиваю с ним мини-интервью. Собственно говоря, следующий вопрос у нас. Леш, ну смотри, раньше диджею, ну то есть его треку или сету достаточно было звучать по радио, и он уже был популярен. Если сейчас убрать декорации, костюмы, красивые локации и закаты в видеосетах диджеев, останется ли музыка такой же сильной, или сегодня артисту уже невозможно существовать за счет только лишь звука?
1: По поводу вообще современной сцены и современной музыки, конечно, ведется много разговоров. Мы все озадачены включением ИИ в эту повестку. Mm-hmm. И немножечко настороженно относимся к засилью ИИшных треков и ИИшных профилей в Spotify, в Яндексе, которые занимают первые места, несмотря на то, что Spotify миллионами удаляет новые треки, которые сделаны целиком с помощью искусственного интеллекта. Так. Но я знаю всех наших продюсеров, которые ловко используют ИИ как инструмент, в первую очередь, они сами по себе талантливы. Точно так же, как ИИ не может написать безупречный текст пока что, и необходимо включение человека, чтобы дать этому какую-то, как говорится, божью искру. Если убрать декорации, современная музыка так или иначе будет звучать.
0: Ну да. Вот.
1: Будет ли она сильной? Конечно, будет, потому что точно так же сейчас мы можем слушать музыку на колонках, на пляжах или в машине и получать от нее невероятные эмоции. Конечно, это стало чуть более редким. Не как 20 лет назад.
0: Таланты, да.
1: 20 лет назад это была абсолютно классная такая селективная история, когда мы гонялись за диджеями, которые ездили с
0: ностальгичной, да?
1: Огромными баулами винила. Сейчас это приобрело такой же более цифровой формат, который, конечно, многих немножечко отталкивает, и создается такая некая замыленность и переслушанность.
0: Леш, спасибо большое. Продолжаем слушать твой часовой сет в рамках нового радиошоу «Час резидента» здесь на Радио Рекорд. Друзья, давайте продолжать. Желаю вам хорошего прослушивания. Леша Изотов.
2: «Час резидента» на рекорде.

0: Это Радио Рекорд, друзья, и даже летом мы не перестаем вас удивлять. Прямо сейчас новое радиошоу «Час резидента», где в вечернем эфире мы слушаем эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодня у нас в гостях Алексей Изотов, идеолог фестиваля «Одиссея» и, я не побоюсь этого слова, практически отец афрохауса в России. Леша, еще раз привет, классный микс. И, знаешь, я теперь про «Одиссею». Ну, не сможем мы сегодня обойти эту тему стороной. В общем, ты много работаешь с атмосферой. И скажи, пожалуйста, что сложнее, по твоему мнению, создать трек, который люди будут слушать годами, или вечер, который они будут вспоминать всю жизнь, ну или хотя бы год?
1: Слушай, очень хороший вопрос. Зная, как мои близкие друзья, продюсеры, трепетно относятся к созданию треков, и некоторые из них могут пыхтеть над ними годами, а потом найти новый плагин или посмотреть новую обучалку и подумать, что нет, теперь я точно знаю, как создать абсолютный хит и начать все заново. Конечно, могут быть вопросы, что сложнее.
0: Знакомо.
1: Но, конечно, создать атмосферу и большой ивент, даже пускай это один вечер, это, конечно, работа не одного человека, это работа десятков, а то и сотен людей. И за это я благодарен своей команде, потому что без них я бы, конечно, ничего этого не смог. А так я люблю их и благодарю за то, что они доверяют мне во всех моих даже самых идиотских начинаниях и
0: самокритично, конечно,
1: замыслах, и поддерживают в любой непростой ситуации. А ситуации, как мы знаем, в этой стране бывают очень непростые. Как будто мы попали в самый тяжелый тренажер GTA.
0: На максимальной сложности, да? Да, действительно. Друзья, на максимальной громкости прямо сейчас мы продолжаем двигаться в правильном направлении, опять же, музыкальном. Часовой сет от Алексея Изотова в рамках нового радиошоу «Час резидента» здесь, на Радио Рекорд. Погнали дальше. Час резидента.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: radiostv.ru.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77. 74-15.

0: Продолжается, друзья. Здесь мы не только слушаем и ценим миксы от артистов-резидентов Радио Рекорд. Здесь мы с ними еще и разговариваем, проводим небольшое мини-интервью. Алексей Изотов у нас в гостях. Леш, скажи, пожалуйста, а как ты вообще лично сам относишься к ИИ-музыке, к искусственному интеллекту или вообще к использованию искусственного интеллекта в этой самой музыке?
1: Да. В любом случае, и музыка, и ивент-индустрия, они идут бок о бок. Неважно, это органик хаус, афро хаус, техно, транс, драм энд бейс или, боже упаси, попса. Все равно без музыки ивентов бы не существовало, потому что поэтому она идет во главе, а мы уже поддерживаем ее чем можем. Поддерживаем музыкантов, поддерживаем различных артистов и дизайнеров в случае Одиссеи. Поэтому это все одна большая дружная семья, которая должна двигать этот мир к лучшему. Спасибо большое.
0: Да, я все время говорю, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Ты говоришь, двигать этот мир к лучшему. В принципе, максимально логично. Леш, спасибо тебе большое. Прямо сейчас продолжается часовой сет от Алексея Изотова в рамках нового радиошоу «Час резидента» здесь на Радио Рекорд.
2: Рекорд. Час резидента.

Ну и зафиналим сегодняшний эпизод «Час резидента». Друзья, в гостях Алексей Изотов был. Леш, спасибо тебе огромное за этот часовой сет. Зафиналим инфо о нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В Максе также можете найти группу «Радио Рекорд» в ВК. Сет подкаст сегодняшнего радиошоу «Час резидента». Нового радиошоу, между прочим, обязательно выложим в интернет. Поэтому, как только вы увидите, что мы его дропнули, сразу послушайте, поделитесь с друзьями, да и, в принципе, поставьте какую-нибудь приятную реакцию. Нам будет максимально приятно, потому что мы делаем что-то новое и хотим узнать вашу реакцию. Как вам понравилось ли? Есть ли какие-то замечания? Или, может быть, все и так круто? В общем, пишите, не стесняйтесь, комментарии тоже оставляйте. Меня зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Полночь в Санкт-Петербурге. Я Леди Вакс у микрофона. Клевый эфир сегодня гарантирован. Диджей Бэби Брейкс из Майами играет для вас в ближайший час в эфире Рекорд Клаб.

0: Леди Вакс.
1: Воу, ну что ж, друзья, для тех, кто подключился к нам с опозданием, рассказываю. Сегодня у нас гость играет диджей Биби Брикс из Майами. И позвольте пару слов о нем. Биби, чемпион мира по брейкингу, основатель легендарной команды Ground Zero Crew, диджей, продюсер и человек, который уже много лет задает уровень мировой брейкинг-культуры. В общем-то, он сегодня в студии Rise Record. I'd like to say hi to you. Come

0: in winter, right?
1: Yeah, only in winter. It's my first time in Russia in summer, so...
0: Так, ну первое отличие, которое он заметил и подчеркнул, это то, что студия за 12 лет, студия Radio Record, сильно изменилась. А также в прошлый раз было холодно. So, what... Can I ask you, what are you doing here? I can explain by myself to the listener, but I want to go you with this.
1: So, I'm here. I've been invited to be a part of the V1 battle, and tomorrow I'm battling in Battle of Gods, which is like the biggest honor for b-boys on the planet, really, of this age and this generation.
0: Итак, в общем, суть в том, то, что Биби уже вот не первый раз прилетает в Санкт-Петербург, чтобы судить батл. Так как он является основателем одной из самых крутых брейкданс-команд, которые когда-то стали чемпионами мира, Ground Zero Crew, и, собственно, Биби активен как жюри. И в Санкт-Петербурге в эти выходные пройдет Battle of Gods, где он будет баттлиться, биться с другими бибоями, а также журить наших ребят. Так что, если кто еще не в курсе, кто хочет присоединиться, B1 Battle в Санкт-Петербурге эти выходные всем быть. Также, друзья, если у вас есть вопросы, пишите в группе Радио Рекорд ВКонтакте, видеострим, присоединяйтесь к стриму, пишите ваши вопросы, все лучшие обязательно попросите.

0: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
3: 992-300.
4: Сайт.
3: radiostv.ru.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
0: Телефон рекламной службы 992-300.

Воу-воу-воу, дамы и господа, позвольте пару вопросов от меня для начала. Моему сегодняшнему гостю DJ Bibi из Майами играет для вас. И, наверное, первое, что я хочу спросить, ведь он является действительно легендарным таким творческим человеком, который развивается во всех направлениях. Он и танцор, и продюсер, организует мероприятия и играет. Поэтому мой вопрос к нему будет такой.

0: That's what keeps me going and inspired.
1: But how you feel? You feel more than like a DJ or more like a dancer, or how you feel?
0: I feel like it's one and the same, really. You know, I feel like being a dancer makes me a better DJ, and being a DJ makes me a better dancer.
1: Вот интересно, он ответил на мой вопрос, потому что все это взаимосвязано, и я это очень хорошо понимаю, потому что сегодняшнему гостю, ему тоже, так скажем, 45 лет, он живет этой культурой, всю свою жизнь танцует и пишет музыку, и

0: What happens in the U.S. with breaks?
1: Yeah, well, in the U.S., you know, it's kind of complicated. It's a tricky question because I do my monthly breaksio, you know, and in the U.S., it's not doesn't have quite the enthusiasm that it has, like, you know, here in Russia or, like, in the south of Spain, for example, or other parts of Europe, maybe. But I do think it's coming back, and even though there's, like, a new generation that gravitates more to, like, the UKG type of sound, it's still, like, broken beat. And even, like, drum and bass, you can see, like, drum and bass is having a resurgence of popularity, and drum and bass is also still technically breaks, just sped up, so...
2: Yeah.
0: Так, небольшой перевод для вас. В общем-то, ситуация такая, то что американский брейкбит, он не такая мекка, как находится в Андалусии, в Испании. Также он подчеркнул то, что Россия у нас тут тоже growing и, в общем-то, рвет и мечет. Действительно, это так, я тоже могу подтвердить эту историю. При этом Биби считает то, что у нас все-таки есть подъем. So it's growing, you think, yeah, right?
1: I think little by little it's growing and everybody does their part to keep it alive.
0: Да, вот это, кстати, тоже правильный момент. Чтобы что-то росло и становилось больше, нужно просто делать мероприятия. Я, как продюсер ивентов, могу тоже подтвердить. От нас, от тех, кто организует все эти истории, очень много зависит. И именно мы, или, скажем, вместе в таком тандеме, вместе с артистами, продюсерами, диджеями, мы масштабируем наш саунд брейкбита. Очень рада сегодняшнему гостю, диджей Биби Брейкс из Майами играть.

друзья. Напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб. Сегодня у меня в гостях DJ Breaks из Майами, DJ BB Breaks из Майами, который играет для вас сейчас. И, как всегда, сразу после эфира вы найдете трек-лист сегодняшнему сету на ресурсах Радио Рекорд. А также присоединяйтесь к моему телеграм-каналу Lady Wax Original.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио СТВ.ру.

0: absolutely, 100%. Like, it's the reason why I'm here. It's the reason why I've traveled to over 26 countries and been all over the world. And it's really interesting because particularly here in Russia, we seem to have really, like, made an impact with our message of originality. And it shows in the b-boys here, who are, like, my favorite now in the world.
1: Да, он согласился с тем, что это является одной из главных для него заслуг, и именно той причиной, почему он стал, так сказать, легендой, гастролирует по всему миру и делает то, чем он занимается, в общем, эти 30-40 лет. А далее вопрос. Хотела бы, чтобы он дал небольшой, может быть, совет молодым бибоям, которые только начинают свой путь. What would you advise to the young b-boys who just started dance?
0: Yeah, I would say, like, stay away from, like, all the processed stuff that you're seeing in, like, the commercialized events and focus on, like, the real culture of hip-hop, which is about innovation and originality. There you go.
1: Очень правильные слова. Он советует просто держитесь дальше, так сказать, от попсы. Преследуйте культуру и корни, откуда все, в общем-то, началось, и не отдавайтесь, скажем так, трендам, потому что это не true, добавлю я от себя. Ну и еще один вопрос.

0: хочу вам сказать то, что на самом деле невероятно рада присутствию такого легендарного гостя, который сделал такой большой вклад в культуру ломаных битов своими танцами, своей музыкой. И еще такая тема. О, все, освободился. So, tell us.
1: Yeah, so I think what they really understand here is like, here's like a really good hip-hop scene as opposed to the other different countries. And what I like best about the Russian scene is that they're really focused on like real crews, real originality, and real innovation. And they understand that hip-hop is a culture, and it's not just breaking or just about rap music. Whatever, that, you know, it's all
0: огонь, огонь, мне очень нравится этот ответ, потому что, признаюсь вам, я, конечно же, упала, так сказать, немножко из этой хип-хоп культуры, но меня радуют его слова о том, что в России ему нравится то, что люди, они не просто про брейкинг, да, они понимают то, что это полноценная культура, для тех, кто не понимает, это целых четыре элемента, и диджеинг, которым занимается он, и брейк-дэнсинг, которым он тоже занимается, это, в общем-то, два из четырех, также есть еще эмсиинг и граффити. Вот, в общем-то. Ну а сейчас, что, наверное, последние 7 минут. Давайте пару вопросов в ленту. Зачитаем.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Let's go.

0: слушайте специальный канал «Диджей Гвоздь» на сайте и в приложении «Радио Рекорд».
1: It's not going to be easy.

Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.